0: Да, конечно, но очень важно выбирать эпитеты и сравнения в отношениях. Ну, представьте себе, даже если без сознаночки. Во сне, например, он бы не с Мерлин Монро сравнил свою девушку, а, скажем, прошептал или процедил там сквозь зубы, что ты крутая, как Жан Габен, ну, или хуже того, как Луи де Фюнес. Если уж мы берем тот самый период кинематографа, и не только голливудский, как вы поняли. 3.03 на наших раскрадинах, вслед за Дмитрием Колдуном появится Оль Серябкина. Здесь легкое разочарование, бывало и лучше. Дальше непереводимое название от дискотеки «Аварии», но песня, как всегда, задорная. «Проще от елки» — ее последний трек, который появился на русском радио. Ну, надеюсь, что в летнюю пору она еще как-нибудь дойдет до нашей станции, что-нибудь новенькое нам всем подарит. День рождения, раз уж тема подарков, от группы «Чай вдвоем» и абсолютно новая песня «Подруга». От Наташи Подольской, в данном случае в дуэте с Региной. Послушаем, оценим. Я еще не слышал этот трек ни разу, но надеюсь, как и все остальное, на русском мне понравится. Добрейшего всем, любого времени, сколько бы ни было, пусть только все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Да мы верим, верим. И я думаю, что среди нас именно прекрасная половина разбирается в оптимизме значительно круче всех. Ибо же только вы, девчонки, знаете, как легко и непринужденно можно превратить полосу брюнетку в полосу блондинку. Да, конечно же, темная полоса обязательно сменится светленькой, потом беленькой, а потом, даже не знаю, дайте 3:31 на наших раскрадейных. Стас Пьеха и Гузель Хасанова только что на волне Русского радио. Дальше убираем чудо. Нюш первая, тут ж ничего не поделать. Ее авторство — песня. Слава появится с треком «Одиночество». Ну, кто сказал тебе? Вопросик от Николая Баскова. Появится Настя и Дим Билан, свежеиспеченный дуэт под названием «Эпилог» и многое-многое другое, не менее любимое на Русском радио. Я, кстати, поздравляю нас и вас с тем, что за окном светлеет, а значит, уже скоро буду констатировать, что наступило доброе утро. Пока аккуратненько. У вас совершенно точно наступило. Вам его доброго и бодрого. Вы, пожалуйста, отдыхайте по полной, раз у вас уже время к обеду. Кстати, приятного аппетита. Ну, а вам персонально уже доброго вечера. Во всяком случае, вы крепко поработали с тем, чтобы уже туда вступить. Время разное, но отношение к жизни должно быть одно. Все будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио.
4: Русское радио в твоем мобильном.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Я, конечно, не утверждаю, но, кажется, были времена, когда была написана эта песня. Сайт безнадега.ру существовал. На его судьбе ничего не знаю. Может быть, кто-то перекупил. Ну, например, собрались на утреннюю пятиминуточку, и что-то дела у нас идут не очень. Может, нам перекупить непосредственно сайт с названием безнадега.ру? Ну, или это изначально был стартап, который приторговывал пессимизмом? Я не в курсе. Иванушки Интернешнл, вот это я точно знаю. Только что на волне русского радио отметали. Насчет радуги, кстати, я тоже не уверен, но лужи точно после дождя будут. Так что, дети, готовьтесь. Надевайте резиновые сапоги и шлепать по лужам. Я любил. 3.47 на наших русскородийных. Нравится жить. Мари Краймбрери на русском радио. Ну и многое-многое другое, как всегда, на русском соответственно. А сегодня, к слову говоря, хотелось бы поздравить непосредственно представителей водных стихий, не луж, конечно же, а речек и морей. Всех причастных, безусловно, поздравляю с вашим профессиональным праздником. Пусть у вас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 18 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления 4 метра в секунду с порывами до 8 метров. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: «Русское радио» 12+.

0: Ну, вы тоже заметили, что незнакомая песня в начале свежего музыкального часа на русском радио. Не знаете, почему это? Потому что это новинка. Самая новая песня на русском радио от Александра Воробьевой. Так и называется «Привет, моя меланхолия». Привет, меня зовут Дмитрий Лебедев. Я тут на меланхолию не претендую, на печальку, впрочем, тоже. Напротив, если вам не хватает позитива, всегда рад помочь. Особенно сегодня, в воскресенье, мне кажется, вообще делать нечего. Еще в понедельник, да, пришлось бы прям вытаскивать. А тут, мало ли, взгрустнулось на секунду, следующая секунда непременно будет приятной. 4.06 у нас, у вас столько же, нам раненького такого, но не менее доброе утро, чем у вас. Конечно же, вам доброго дня, а вам уже доброго вечера. Плакать не надо. Но если вдруг приспичило, то, знаете, делайте это так же шустренько, как Артур Пирожков на русском радио, например. Тикает тот, группа Монокини, появится также Филипп Киркоров с песней «Давно все хорошо». Ну и «Бери и беги» — гимн еще прошлого года, но и в этом летом он нам, несомненно, пригодится. От Зиверт, само собой, разумеется. Добрейшего всем дня, пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, это все, конечно, хорошо, но мне кажется, чувство самосохранения должно водиться в любом организме, даже у Алешеньки. Раз что он надумал рассредоточиться под окном, нужно учитывать риски. Вдруг какая-нибудь кошечка или кот, например, решит сигануть из окна на природу. Ну и чтобы обезопасить себя, разумеется, в кудри Алешенькины, безусловно. По-моему, светленькие они там были по песне. Кстати, если кто-то не узнал, Татьяна Куртукова на русском радио. Песня, разумеется, называется «Алешенька». Ну, не в смысле, потому что есть Алеша у тебя, а просто Алешенька. 4:32 минутки на наших раскрадинах. У нас раннее утро. Кто-то скажет, да вы что? Ну, а что-что? У вас тоже такое было, да? Я понимаю, что сейчас у вас уже добрый вечер полным ходом. Но ведь 4 утра, вы можете мне возразить, да когда это было? Когда? Сегодня. Кстати, для тех, кто любит точность, 5 число сегодня, месяц 7, год 26, если что. Меня зовут Дмитрий Лебедев, это все еще по-прежнему, потому что обещал до 8 утра, значит, буду между песнями. Доброе утро.
1: На русском радио.
0: Вам, конечно, доброго дня, а вам доброго вечера.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, перепутала и перепутала. Чего мы будем гревать на эту тему? Надеюсь, со временем навыки в ориентировании появятся. Группа «Серебро» в начале свежего музыкального часа на русском радио. Что могу сказать? Всякая любовь бывает, да, бывает такая грустная. Собственно, бывает и любовь к труду. С днем трудоголиков вас, если вы таковым являетесь. Вот только не вздумайте отпраздновать это событие работой. Сегодня все-таки выходной день. Отдыхайте и наслаждайтесь им, этим самым выходным. Я хотел бы вернуться уже от международных праздников к нашим российским. Замечательный день работников морского и речного флота России. Поэтому всех причастных, разумеется, поздравляю. Если дозволите этим летом попрыгать с какой-нибудь баржи, буду вам очень признателен. Да, до сих пор у меня детство играет. Ну, приблизительно там, на чем плавки держатся. 5.05 на наших русскородийных. Всем, конечно же, шлю большущий привет. Не забывайте улыбаться. И о том, что время на месте не стоит. Если что-нибудь приятное задумали, осуществляйте. Все-таки до утра мы уже дотянули. Видите, как все быстро пролетело. Стас Пьеха на русском радио. Да, песня, как многие догадались, так и называется «До утра». «Кукла» от Артика и Асти. Группа «Градусы» появится. Алсу и Иван Дмитриенко в самое ближайшее время. Всем желаю отличного воскресенья.
1: На русском радио. До утра.

0: надо, наверное, будет поглубже как-то ознакомиться с биографией Елены Терлеевой. Если она реально проявила когда-то себя в жизни, может быть, не топ, но все же отличным менеджером, можно будет попросить ее, помимо солнца, пристроить где-нибудь наши московские облака и тучки. Они нам, хотелось бы сказать, не пригодятся в ближайшее время, но синоптики утверждают обратное, поэтому мне хотелось бы устранить их окончательно бесповоротно. Ну, как говорится, упреждение. 5.28 на наших раскрадинах. Конечно же, мы все рассчитываем на отличную погоду, но, с другой стороны, какое-то лето у нас задалось сырое, непрофессиональное. Но будем надеяться, что вырастет на глазах и, соответственно, порадует нас не просто жаркими днями, а они и впрямь будут жаркими с дождями. Ну и просто солнечными. Вот весь фантазер, да? Мод на русском радио прямо сейчас. Намек на нас. Плачь и смотри от группы Непара. А также появится Полина Гагарина с песней «Вчера». И нечто сегодняшнее. Я бы даже сказал, новиночка на русском радио от Жасмин. Какое счастье. Да, что я с вами в том числе. Всем шлю большой привет. И да, желаю вам отличного воскресенья.
1: На русском радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Все будет солнечно хорошо. Дыши лето.

0: вчера.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
4: Спасибо, мам! Рекламная служба русского радио 579-7799.
3: Код 499.

0: коллектив Hi-Fi, конечно же, на волне русского радио. И, насколько я понял из их выступления, из дома они рванули, не подумав о финансовой подушке безопасности. Ну, что-то остается, конечно, обратно к маме. Но помним, мамина шея, конечно, любимая, но сидеть на ней половину жизни абсолютно точно не стоит. Надо переходить к самостоятельности. Можно начать с малого. Перед тем, как зарабатывать, нужно как-то себя по-другому проявить. Скажем, придумать шутку какую-нибудь очень крутую. Замечу сразу, просто посмеяться над мопедом невесты недостаточно. Нет, шутка должна быть не кислой, поскольку на русском радио сезон номер 2. Если вы что-нибудь такое действительно придумаете, то не забудьте прислать это на русское радио. Наш сайт www.rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей же, ну, в данном случае вашей же шутки. Со всеми подробностями, конечно же, можно ознакомиться на нашем сайте. Они там имеются в круглосуточном режиме, как и все остальное. Заходите www.rusradio.ru. Желаю вам удачи. Ну, а про мопед мы тут как-нибудь сами разберемся и уже, разумеется, в кулуарах похихикаем. Стас Костюшкин и Настасья Самбурская на русском радио.
1: На русском радио.

0: свадьбу.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 18 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления 4 метра в секунду с порывами до 8 метров. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: «Русское радио» 12+.

0: Ох, люблю я эту неопределенность. Ну, что значит где-то? Где-то можно расширить вообще до неопределенных пределов. Не только брачный кортеж где-то. Возможно, даже девушка на гондоле стоит, вполне себе холостой гондоле, и машет на всю Венецию. А может быть, уже на суше ваш дорогой и прекрасный капитан в очередной раз рассказывает вам историю, как совсем недавно на не менее прекрасном судне он шел из Волгограда в Москву, а его сопровождали по бокам целые стаи дельфинов. Да, я тоже думаю, что он чутка привирает. Я не припомню волжских дельфинов, но, с другой стороны, у человека сегодня праздник, соглашайтесь. День работников морского и речного флота России. Мои поздравления всем причастным. Я думаю, что все у вас будет хорошо. Нет, я в этом даже уверен. Самые наилучшие пожелания вам. И отметьте как следует сегодня. Кстати, поздравляю абсолютно весь состав, включая, разумеется, Кока. Ну куда же вы без него? И приятного аппетита заодно, раз уже заговорили о такой славной профессии. Вот вам, например, у вас уже обеденный перерыв. Приятного вам. У вас утро доброе, у вас вечер добренький. И, надеюсь, как всегда, затейливый. Все у нас с вами обязательно будет хорошо. Отдыхайте, воскресенье все-таки за окном. Любимый человек рядом, надеюсь. Если нет, давайте про него послушаем. Анивар буквально через пару секунд. Иракли очень скоро появится. И абсолютно новая песня. Да шучу я, какая она новая от группы «Сливки». Это, наоборот, золотая история. Одни из самых крутых треков, которые остались с нами навсегда. Все это очень и очень скоро. Нет, без новинок, конечно, не обойдется, но это чуть позже. А пока всем большой привет, и да, у нас все получится.
1: На русском радио.

0: Ох, мне бы такую работку по жизни, чтобы прямо на собеседовании сказали: знаете, от вас требуется, чтобы вы пели и танцевали. Ну, в крайнем случае, не знаю, просто подпевали и еще можете бурчать на погоду. Вот так вот. И я бы еще резюме им свое преподнес, где было бы написано, что я очередь не люблю. И они: а, кстати, ждать не надо. Все исключительно без очереди. Ну, красота же, думаю я. Ну, хотя бы по выходным. Ну, почему нет? Не на работе, ты хоть на отдыхе. Мари Краймбрери на русском радио. «Давай не ждать», так и называлась песня. «Дальше не грусти». Отличный настрой. И то, и другое я абсолютно поддерживаю. Дмитрий Колдун. Кстати, через пару секунд группа «Фабрика» появится. Валерия будет и Владимир Пресняков. Песня называется «Выше облаков». Вот бы хорошо, чтобы сегодня все жидкости именно там и оказались. Чтоб не ниже. Потому что, ну, этот прогноз от синоптиков прям буквально до середины июля. Дожди, дожди, дожди, дожди. И потом еще дожди. Мне не нравится. Но, с другой стороны, хотя бы без духоты. Почему нет? Привет абсолютно и всем. Конечно же, отличного вам дня и прекрасного воскресенья к тому же.
1: На русском радио.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Нет, ну, хвалиться, конечно, это святое. С другой стороны, как вы понимаете, афиша – вещь ненадежная. Вот вы на ней просто как новенький, и буквально через полчаса, через полчасика, конечно же, на ней появляется что-нибудь особенное. Рожки, например, может быть бородка, и я бы сказал, или потом доскажу.
1: На русском радио.
0: Нет, ну за мной не застрянет. Конечно же, доскажу. От Феликса Эдмундовича Дзержинского вас могут отличать действительно только рожки. Оборотка похожа, да. Или, я не знаю, подрисовать в случае с Джиганом кудри и подписать, что это какого-нибудь юбилей Александра Сергеевича Пушкина.
2: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 18 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления 4 метра в секунду с порывами до 8 метров. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президенты России и США обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7 и 8 июля, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, американский лидер подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Беседа Путина и Трампа продолжалась почти полтора часа. В Министерстве труда рассказали о возможности перехода на 4-дневную рабочую неделю. Российское трудовое законодательство позволяет предприятиям перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю, сообщил глава ведомства Антон Котяков. Каждая компания может выбрать оптимальный график работы, добавил министр. Вопрос перехода на 4-дневную рабочую неделю обсуждается в стране уже не первый год. В Госдуме предложили предупреждать о концертах под фонограмму до оплаты билета, чтобы зрители понимали, будет ли артист петь вживую или использовать заранее записанный основной вокал. Письмо с таким предложением депутаты направили в Федеральную антимонопольную службу. Авторы обращения отметили, что закон уже обязывает сообщать об использовании фонограмм, однако не установлен единый стандарт раскрытия такой информации. Женщины ищут работу в среднем на месяц дольше, чем мужчины. Они трудоустраиваются примерно через полгода. Это следует из последних данных Росстата, которые приводит ТАСС. Большинство подыскивают место, обращаясь к друзьям, родственникам и знакомым. Около четверти ищут работу через службу занятости. Женщины опережали мужчин по срокам трудоустройства во время пандемии, когда вырос спрос на медсестер. Курс юаня на выходные 11.38, доллар 77 рублей 23 копейки. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости. На русском. Дмитрий Лебедев. На русском радио.
2: Ну что, доброе утро всем! Конечно же, отличного вам настроя в конце прошлого часа. Прямо разругался с горлом, некоторые уже откликнулись, здоровье нажелали. Да, справлюсь, обязательно справлюсь, зато вот так мы и выяснили, что я пою не под фонограмму. Более того, даже стараюсь больше говорить не под фонограмму, а поют пусть специально обученные люди, ваши любимчики, которые на русском радио вводятся, просто как в естественной среде, самыми лучшими песнями, само собой, разумеется. Мне же хотелось бы прямо сейчас еще разочек поздравить всех, кто связан с водичкой, разумеется, по профессиональным каким-то каналам. День работников морского и речного флота России. Сегодня, кстати, в Беларуси тоже подобный праздник, но назвали покомпактнее. День работников водного транспорта в Беларуси. И вас поздравляю, конечно, с вашим профессиональным. Мы надеемся, что все у вас будет хорошо. И если у нас все будет хорошо с погодой, то, вероятнее всего, по крайней мере, по Москве-реке будет возможность покататься на пароходике. Это все мои планы пока на водные экскурсии, но если что-то еще появится, все равно на вас рассчитываем. Здоровья, счастья, удачи и, разумеется, на поприще рабочим, чтобы также все было хорошо, как вы того желаете. Ну и чтоб компас не подводил, кажется, так ударение ставится у вас. Если что-то напутал, уж извините. Сергей Лазарев поет «Компасы», я уж решил угодить и вам, и ему одновременно. Дальше появится группа «Виагра», Филипп Киркоров будет, «Отпетые мошенники» и Жень Малахова. И это только самое ближайшее. Добрейшего вам утречка, доброго дня вам, а вам уже, конечно, доброго вечера. Русская с вами, и я.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 18 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления 4 метра в секунду с порывами до 8 метров. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: 5 июля в Микее.
3: Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка, 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория 2+.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
12: 77-77-03.
11: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
12: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Ну, знаете что, с первым самолетом, конечно же, секрет никакого. Всем известно, что первую посудинку воздушную с двигателем внутреннего сгорания по-братски наваяли Уилбер и Орвилл Райт. Фамилия какая отличная, Райты, то есть правильные пацаны. Их изобретение, я подумал, потестить интернет, и, может быть, меня даже на работу возьмут, если вдруг нужно какие-то сложные вопросики позадавать, на которые невозможно ответить. Вот я тут же и ввел второй самолет в мире. Но не тут-то было, интернет стал смышленым. Нет, ответа, конечно, у них не нашлось, но они приблизительно так это сказали. Строго говоря, второго самолета в мире как такового единого не существует. Ну как так, а? Что за математика такая? Первая есть, второго нет. Видимо, все как подорванные начали эти самолеты изобретать. Прям даже не знаю, как на это реагировать. Хотя, с другой стороны, птицы тоже на первую и вторую не делятся, но у нас тут даже птичка намечается от Хамали и Наваи. Вторая птичка, в принципе, есть, это я, Дмитрий Лебедев, привет всем большущий. Ну а сейчас прям абсолютно единичный вариант, хендмейд от Данилы Мастера, Малахит. Группа Винтаж, безусловно, на русском. Добрейшего всем утречка, доброго дня вам и доброго вечера. Вам все у нас обязательно будет хорошо, я шлю вам большой привет и обещаю, что еще какое-то время я точно буду в вашей компании между песнями. Они отличные. Подтянется елка, будет Сагдиана, да и многое-многое другое. Самое главное, чтобы вы справились с выходным днем. Ну, чтобы, я не знаю, за работы всякие не хватали. Сегодня еще и день трудоголика. С этим никого не поздравляю. Хватит. В понедельник отметьте. А сегодня отдыхайте.
1: На русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это
2: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

Нет, ну, честно, я бы не ограничивал человеческие возможности. У нас их много. Достаточно вспомнить, сколько отверстий есть у человека. Да полно. Музыку воспринимаем ушами, пропускаем через сердце. Конечно же, не зря же русское радио старается. У нас все только самое лучшее. Но одной музыкой сыт не будешь. Я предлагаю впускать не только ее, но и, например, впустить в рот тортик. Ну, кто вас осудит? Выходной день сегодня. Да и к тому же он большой, никто и не заметит. Так думал я в детстве, пока он не становился плоским, как Бивис и Батхед. Там уже потом не отмазаться. Но ничего страшного, это было давно. С тех пор ничего не изменилось. Только меньше меня кто-то контролирует. Поэтому вам сегодня тоже предлагаем предаться хотя бы чуть-чуть эгоизму, и тогда жизнь прям новыми красками. Ну или в следующий раз... Я бы даже сказал когда-нибудь. Даже не я бы сказал, а Дмитрий Маликов. А я распрощаюсь. До следующего раза. Дальше по неделе обязательно услышимся. Еще раз поздравляю всех работников речного и морского флотов. Можно сказать? Или все-таки флота? Ну, давайте, как полагается. День работников морского и речного флота России. Мои поздравления, искренние пожелания. И чтобы все было хорошо. Пока. На русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России отменили срок давности на оспаривание

0: Специалисты, сейчас почти каждое второе бюджетное вузовское место сосредоточено в Москве и Петербурге, тогда как в регионах количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже. Продажи новостроек в Москве сократились до минимума за 6 лет. Объем продаж по итогам первого полугодия составит менее 1 миллиона квадратных метров. Это на 30% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, пишет газета «Ведомости». Причина – высокие цены и дорогая ипотека. Спрос на новостройки снизился не только в Москве, но и в других мегаполисах. Сильнее всего он упал в Петербурге почти на треть за месяц. Ну и последнее. Россиянам назвали стоимость базового набора для пикника. Стандартная корзина для выезда на природу обойдется в 1150 рублей на человека. Больше всего придется потратиться на сыр и ветчину. В продуктовый набор также включили орехи, воду, яблочный сок и морковные палочки. Кроме этого, аналитики учли стоимость салфеток, антисептика, одноразовой посуды, пакетов и средства от комаров. Ранее опрос показал, что четверть россиян хотя бы раз в год устраивают отдых на природе. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: Бельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие, мои дорогие и любимые. Сегодня 5 июля, а в первое июльское воскресенье отмечается День работников морского и речного флота. Поэтому мы поздравляем всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов,

0: цехов, судоремонтников и многих-многих других специалистов с их профессиональным праздником. Ура, ура, ура! А 8 июля, уже в эту среду, наша страна будет отмечать День семьи, любви и верности. Семья, любовь и верность – это самое главное, что нужно нашим воинам, да и вообще каждому человеку. Это прекрасный праздник, который посвящен нашим святым Петру и Февронии. У них такая интересная история любви. Кто не знает, обязательно почитайте. И, конечно же, я всем желаю добра, любви и счастья. А 10 июля в пятницу, День воинской славы России, будем отмечать День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. В результате Полтавской битвы Россия вернула себе и конно-русские земли, и выход к Балтийскому морю. Вот такая важная была битва. Ну а теперь, что я вам хочу сказать, что я вам желаю отличного настроения. Просыпайтесь, и очень жду ваши сообщения на страничке Русского радио ВКонтакте, и также на страничке Дембельского альбома тоже ВКонтакте. Пишите обязательно, все прочитаю. Ну а сейчас музыка на Русском радио, а потом снова я и вы.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Какое будет наше лето?
2: Жаркое, блестящее.
1: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
3: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
4: 5 июля в Микее. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
7: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
8: Категория на плюс.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
13: 77-77-03.
12: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
13: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой

дорогие мои прекрасные, ну вот он и июль, уже первый месяц лета пробежал, мы не успели оглянуться, но на самом деле у многих сейчас сыновья возвращаются домой после года службы, уже дембель у ребят, и, конечно, я представляю, какое счастье испытывают родные и близкие, когда их сыновья возвращаются домой после года службы. Вот сейчас с одной такой очаровательной девушкой мы

0: Да, будет целая семья, стол, потом друзья.
1: И вечериночка. Вот.
0: Конечно, конечно, куда без нее.
1: Согласна, да. Свет, скажите, как фамилия, имя вашего сына и где он служит?
0: Сына зовут Богатков Александр Алексеевич. Угу. Сначала был в Пскове, учебка была, вот, но последний, вот как с полгода, дослуживает в Йошкар-Оле. Ракетные войска.
1: Далековато, да. А вы где живете?
0: А мы сами живем в Нижегородской области, Кавернинский район, поселок Кавернино.
1: Поняла. Прекрасный, красивый город. Да. Я так понимаю, что вы его не видели за этот год, да?

0: Да, ну я рада, что вы такая счастливая, довольная. Всем вам тоже большой привет от Русского радио. Вам полагается подарок, футболка и кружка с моим изображением на память о том, что буквально вот на днях ваш сын вернется из армии. Будьте счастливы, Света. Всего вам самого-самого лучшего.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Доброе утро, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, это Русское радио, а программа «Дембельский альбом». Я ведущая этой прекрасной программы, Анечка Семенович, сегодня с вами в это прекрасное воскресное утро. Лето у нас в разгаре, оно у нас какое-то переменчивое, непостоянное, как капризная девчонка. Зато я у вас девушка постоянная, каждое воскресенье, как положено, с вами с утра на волнах Русского радио. В общем, перехожу к вашим сообщениям. Поехали! А привет летит в войсковую часть 12-689, поселок Мирный, от Александра Буслыгина из Наро-Фоминска. А Максим Рокотов из Тобольска передает привет в войсковую часть 62-716, город Североморск, 7 футов под килем, моряки. Огромный привет Лазареву Виталию шлет Татьяна Липинская из Таганрога. 5 месяцев, как его призвали служить. Легкой службы тебе, ждем тебя, скучаем и очень любим. Огромный привет в войсковую часть. У нас летит 34-24, город Дзержинск. И передает нам его Ростислав Иваненко из Нижневартовска. Горячий привет своему брату Олегу Кумарину передает Вика Репнова из Клина. Служи хорошо, я тобой очень горжусь и очень жду домой. Аня, передаю привет всем, кто служил в войсковой части 98-311. Это пишет Илья Зорин из Благовещенска. Всем легкой службы, ребята. Спасибо, Русское радио, что вы есть. Ну что, мои дорогие, так много ваших теплых приветов. Спасибо огромное. Они так нужны нашим ребятам, которые служат. Это такая поддержка для них. Это такая опора. Пишите, не скупитесь на добрые теплые слова. А я вам за это поставлю любимую музыку на Русском радио.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: детском радио.
1: Ну что, мои дорогие, снова я с вами, и снова я вам признаюсь в любви, и желаю вам всего самого лучшего, прекрасного и хорошего летнего настроения. И у меня тоже настроение великолепное, потому что, вы знаете, вижу много сообщений перед собой. Круто, что и летом вы с нами на волнах русского радио, потому что летом многие любят спать подольше или где-то в отпуске, пропускают программы, но вы всегда рядом, и я очень это чувствую. Благодарю вас за это. Это бесценно. Ну, а сейчас ваши прекрасные сообщения. Горячев Павел из Ставропольского края передает привет в 371-й отдельный батальон штаба ПУ РВО, 12-я бригада спецназа ГРУ. А Веселов Юрий из Петрозаводска шлет большой привет своему лучшему другу Василию Князеву, который служит в Ярославле. Желаю ему успехов и удачи в службе. Летит привет от Евгения Емельянова из города Чебаркуль. А всем сослуживцам большой привет, войсковую часть 29532 ГИО Барнаул. А еще у нас есть приветик от Арзамасова Константина из города Бузулук на Северный флот, войсковую часть 08-275, 1-й батальон. А от Михаила Миронова из Нефтекамска летит привет всем, кто служил в 64-й отдельной роте ПВО Одинцова-1. Привет, Русское радио! Передаю привет своему любимому солдату Валентину Полосухину. Это пишет нам Светлана Надеждина из Орска. Жду твоего возвращения и очень скучаю. Пусть время службы прилетит незаметно. Спасибо вам, мои дорогие, за такие теплые строчки. И поверьте, время службы так быстро пролетает. Вот тут у нас программа пролетает час за секунду, а год пробежит, и не успеете оглянуться, как ваша любовь к вам вернется. Тогда уж ее никуда не отпускайте больше. Ну а сейчас музыка на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я в панике. Доллар забыла купить.
3: Зачем доллар?

нам Иван Чугунов из Кемерово. А Юлия Токарева из Вологды, Татьяна Маркова из Омска и Александр Мартынов из Новосибирска передают привет всем, кто служит России и защищает нашу страну. Ребята, мы вами гордимся. Огромный привет Ане Семенович за такую нужную программу «Дембельский альбом» на русском радио. Учит будущих солдат патриотизму, преданности, мужеству и смелости в армейской жизни. И это наш Николай Узун. Ну что, моя хорошая, вам хочу сказать, что вас очень люблю, желаю вам хорошего настроения, позитива, радости.

0: Реклама на русском.
1: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория «Макрос».
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
11: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал поправки в налоговый кодекс, призванные стабилизировать внутренний рынок топлива и сдержать рост цен на бензин. Одно из главных изменений – документ разрешает смешивать бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Кроме этого, поправки предусматривают послабление для компаний, которые продают произведенный за границей бензин на российском рынке. В Госдуме предложили заменить сразу несколько документов одной картой и объединить в таком компактном пластике, в том числе водительские права, документы на машину и выписку из Единого госреестра недвижимости. С инициативой выступил Комитет Госдумы по социальной политике. В перспективе, по мнению депутатов, единую ID-карту можно будет интегрировать с банковской картой. Министерство просвещения до конца июля утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Главные изменения коснутся точных и естественных наук. Уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. Кроме этого, ученикам начнут прививать навыки работы с искусственным интеллектом. Ну и последнее. Лингвисты назвали 5 самых длинных слов русского языка. Они насчитывают от 29 до 55 букв. Очень длинные слова чаще всего встречаются среди химических терминов, которые фактически раскрывают формулу вещества. Среди известных примеров – гидразина, карбонил, метил, бром, фенил, дигидробензодиазепин в слове 50 букв. Долгое время самым длинным в русском языке считалось слово «превысоко многорассмотрительствующий» из 35 букв. Оно относится к старинной официально-деловой лексики. Курсы валют на выходные. Юань 11.38, доллар 77 рублей 23 копейки. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих.

0: Выпусках, а прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
1: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день трудоголика всю работу мы берем на себя. Разгружать огромные мешки с любимыми песнями. Поднимать ваше настроение будут самый культурный прораб на нашей музыкальной стройке Андрей Макеев. И я уже запустил шутка-мешалку бородатый разнорабочий Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Вера! Поднимай! Поднимай!
4: Поднимай!
3: Поднимай давай! Поднимай! Чуть левее, левее!
4: Да чё?
3: Я это Лену Журавлеву направляю. Куда, в какой момент она будет приземляться, чтобы она, чтобы ее посадили на нужный стул.
2: Ее просто в окно.
3: Ее просто в окно на этом,
2: через кран.
3: Строительный кран, ее туда-сюда. Ну, Ленка у нас такая.
2: Конечно, она кулинарную рубрику ведет, поэтому ее надо краном.
3: Согласен, но она сейчас еще в строительной бригаде наготовит.
2: Пока далеко еще.
3: У нас 100 человек в бригаде строительной. Сейчас она наготовит всем и потом уже придет. Ну, поднимут ее на кране. Лена Журавлева, рубрика «Лена жарит» нас ждет ближе к концу часа.
2: Так.
3: Параллельно с этим мы будем строить наш час из самых лучших песен страны. Поэтому будьте готовы, пожалуйста, наслаждаться.
2: И танцевать безостановочно. Сегодня мы танцуем, Андрей. Я вот так решил.
3: Немножко отдохнем, в игре накрутили по полной.
2: Ну, только чуть-чуть совсем.
3: Естественно.
2: Буквально несколько минут.
3: Ну и самая главная новость, о которой я вам расскажу через пару песен, это, знаете, связано с тем, вот вы сейчас завтракаете, наверное, сидите дома, за столом, наверное, как надо.
2: Скорее всего.
3: А что, если, например, взять и накрыть завтрак или обед в воздухе? А? Что из этого получится?
2: В воздухе?
3: Вот такая у меня будет новость через две песни.
2: Или, допустим, принести продукты из воздуха.
3: Ну, это мы уже научились, Миш.
2: Это уже... за неделю до зарплаты это проходит.
3: Вот это было уже сейчас уже не смешно, Миш. Потому что
2: почему? Это смешно.
3: Это наша реальность.
2: Нет, это смешно.
3: Все, достаточно. Я отработал свои.
2: Молодец.
3: 5 копеек.
2: Перед этим, конечно же, всем наша традиционная зарядочка. Вообще, что ответить своему тренеру на вопрос, почему ты не был на тренировке, расскажет группа «Непара» с песней «Другая причина».

0: просто они победили уже на небе. А именно...
1: А, в этом смысле? Хорошо, что ты уточнил.
0: Живые люди совершенно были. Спортсмены прикрепили себя к столу и буквально выпали из самолета. Во время свободного падения они успели чокнуться бокалами, разрезать стейк и спокойно, мне нравится, спокойно пообедать на высоте нескольких тысяч метров. Наконец-то люди поели. Просто насколько их доставали во время обеда.
1: Соседи, наверное, да, с утра.
0: А может быть, я не знаю, может быть, родственники.
1: Родственники, друзья, все поприезжали.
0: Спокойно, наконец-то, можно было поесть только так, когда ты с самолета прыгаешь, и никто не мешает. Можешь разрезать стейк, делай, что хочешь.
1: Поэтому... Может, это свадьба была? Такая?
0: Может быть, да.
1: Сэкономили?
0: Да, да. На родственник, на всех остальных.
1: Я
0: да.
1: еще, знаешь, что подумал? Здесь, на такой высоте, главное не затягивать с тостом.
0: Да.
1: На высокой-высокой горе.
0: А то пока дождешься.
1: Давай быстрее!
2: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций! Спасение вашего бюджета! Ждем по адресу 25 сентября 30Б.
5: Какое будет наше лето?
6: Жаркое! Блестящее!
5: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» — наше настоящее.

0: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Колбаски кубанские, собственное производство, 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
1: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
2: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
7: Что слушает страна? Русское радио. Только любимая.

0: праздник. Потому что я сегодня в них и пришел.
1: Потому что твои носки, это, мне кажется, это отдельная история вообще. Это отдельная передача про это.
0: Все на них всегда показывают. Причем я уже отвыкаю от того, что у меня это так выглядит очень ярко и интересно. А когда в какой-то момент они вдруг появляются, да, то есть выглядывают, то есть под... подола.
1: Самый неожиданный момент.
0: Хотел сказать подола.
1: Из подола?
0: Из-под
1: штанов, там,
0: из-под штанников.
1: Из-под брюк.
0: Из-под моих бридж.
1: Коротеньких моих... судя по нашему лету, сейчас из-под подштанников.
0: Из-под моих коротеньких штанишек.

0: аппликация, но это не просто как сейчас взяли, наклеили.
1: Наклейку.
2: Это не принт, да?
0: Да. То есть, я так взяли, постирали, и потом это все просто
2: и
0: ушло.
2: Все слезло.
0: Да, а оно, он как-то будет был
2: он прям сделан, встроен, да,
0: сделан очень это? Качественно, но там еще была очень интересная кнопка.
2: Ого.
0: Да, то есть вот это на носу. У
2: ты,
0: Альфа,
2: ты не как... нажимал на нее, я надеюсь?
0: Все нажимали на нее, на эту кнопку.
2: Что она делала?
0: Ты когда нажимаешь на эту кнопку, он издавал какие-то звуки. То есть тогда, в начале 90-х, это вообще была очень такая большая редкость прийти в таком наряде.
2: Да это и сейчас, мне кажется, вообще это супер крутая вещь.
0: В детском саду, естественно, мне все стали нажимать на эту кнопку, и ее сломали. Первым делом сломал нянечка, наверное, да, или кто там, воспитатель.
2: Подошла, ух ты, что это?
0: И все. Ну вот я вот каждый раз показываю, когда вот эти фотографии детские, вот у меня вот этот наряд, и прям есть целая такая вот история. Я предлагаю и Мише тоже, который сейчас присоединяется к моей истории. Миша, я про тебя говорю.
2: Ты ко мне говоришь?
0: Мы вам вместе
2: разговариваешь. Я вообще с тобой разговариваю.
0: Я все.
2: Внезапно ты в третьем лице обо мне заговорил, как будто кто-то зашел. Знаешь, я испугался, если честно. Какого-то еще Миша увидел.
0: Миша,
2: из окна кто-то вылез.
0: Мы предлагаем.
2: Миша к нам присоединяется.
0: Вы знаете, как будто Миша сейчас на кнопку нажали, к тому Альфу, никак не

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Надо, чтобы что-то осталось на память. Крутая авторамка. Крутая авторамка с логотипом Русского радио. Лучший вариант.
2: Вот, это самый.
1: Но ее надо выиграть.
2: Просто так, естественно, что думали. Обрадовались уже.
1: Игра впереди. Звоните нам 8-495-995-105-7. У вас все обязательно получится, поэтому звоните нам, как говорится, вперед и с песней. А с песней от группы Тестостерон, естественно.
2: И с танцами.

0: Давайте разбираться.
1: Давайте встречать Альбину из Новосибирска. Альбина, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ой, какое настроение человека.
3: А имя какое? Заодно имя Альбины уже мы вам приз должны. У нас такие новые правила. Всем Альбинам мы даем призы.
1: Это великолепно. Это Миша.
2: Я первый раз дозвонилась.
3: Тем более первый раз. И Альбина еще. Но все.
1: У Миши свои стандартные какие-то правила. Он на ходу выдумывает. А вообще, вот то, что у меня тут написано.
3: По законодательству
1: нашей игры и Российской Федерации. У нас дарится подарок за... Смотрите, три факта есть у нас. Один из них правда. Если отгадаете, где правда, ну вот тогда и вам светит наша авторамка с логотипом Русского радио. Светит.
3: Прямо светит. Светит, я так сказал, как будто это что-то не очень. Так,
1: почему?
3: Тогда вам светит почему? Наша авторамка.
1: Не, почему? Слушай, не очень.
3: Андрей, тебе в полиции надо работать.
1: Она светит, понимаешь, прям вот висит где-то в воздухе.
3: В прямом
1: светит.
3: Смысле? В прямом смысле. Ну тогда ладно.
1: Мы ее снимем и подарим.
3: Тогда
1: Альбине.
3: Хорошо.
1: Альбина, вы готовы?
2: Да, да.
1: Наверное, хватит разглагольствовать.
3: Да,
1: давайте работать.
3: Все, закрывайся.
1: Ну и пожалуйста.
3: Итак, сегодня в честь, между прочим, дня разноцветных носков мы накрутили факты про то, что было модно в нашем детстве. И поэтому факты у нас чуть-чуть с запашком. А, очень хорошо. Итак, факт номер один. Носки с пальчиками придумали для музыкантов, чтобы им было удобнее играть на пианино босиком. Кто факты придумал? Ты что ли?
1: Я... Нужный человек придумывал, который сейчас это все слушает.
3: Факт номер два. Браслеты из силиконовых резинок однажды запретили в нескольких британских школах. И факт номер три. Йо-Йо изначально продавалось как медицинский тренажер для разработки кисти.
1: У нас есть специальный придумыватель фактов.
3: Да.
1: Ему там доплачивают. Ладно.
3: У него огромная зарплата.
1: Да. Альбина.
2: Мне нужно что угадать, который правильный или неправильный?
1: Который правдивый вариант.
3: Да, самый-самый такой вот, который реальный. Прям да. Вот реальный.
1: Первый был про носки с пальчиками для музыкантов, второй браслет из силиконовых резинок, а третий про йо-йо.
2: Я не знаю ни один из фактов, но давайте номер один пусть будет.
1: Носки с пальчиками придумали для музыкантов, чтобы им было удобнее играть на пианино босиком.
3: Вы когда-нибудь видели музыканта, который ногами на пианино играет?
2: Нет, не видела.
3: Поэтому мы выбираем этот факт. Я думаю.
1: Я, кстати, видел такого музыканта.
3: Ты видел?
1: Конечно.
3: Ну, про свои сны не надо рассказывать, вот эти вот извращенские.
1: Вообще-то это авангардная музыка была.
3: Да,
1: я сейчас немножко Давайте, у меня лекция на 3 часа сейчас про авангардистских музыкантов. Смотрите,
3: в следующем части.
1: Альбина, если вы выбираете первый вариант, дальше лекция про авангардистских музыкантов.
3: Если выбираете другой вариант, не будет лекции.
1: Давайте, первый, второй или третий вариант. Останавливаемся на первом.

0: Ну, давайте второй.
1: Второй браслет из силиконовых резинок однажды запретили в нескольких британских школах. Я сейчас тяну время и говорю: и это... и это... Альбина не придумала. И это... Учителя жаловались, что дети плели браслеты прямо на уроках, менялись резинками и постоянно отвлекались. Альбина...
2: Несмотря на то, что Альбина всячески старалась
1: проиграть...
2: Проиграть, она выиграла!
1: Да, крутую авторамку...
0: Круто, спасибо большое.
1: Крутая авторамка с логотипом Русского радио, наша светящаяся, отправляется в Новосибирск.
2: Единственная авторамка, которая светится.
1: А почему она светится? Потому что Дмитрий Колдун нас периодически заряжает ее музыкой. Надо сейчас позарядить, чтобы светящуюся уже отправить в Новосибирск.
2: Дмитрий Колдун еще заряжает вообще все, и воду тоже. Так что
1: поэтому прислоняйтесь.
2: Альбина, мы вас поздравляем.
1: Разными местами.
3: Накрутили по полной на Русском радио.

0: рублем в вашем банке. Мир с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.

0: Конечно. Ну, нам, кстати, не так просто подобраться.
1: Кстати, как вы, вот ваши варианты, как вы добираете этой бодрости для эфира утреннего?
0: Что мы делаем?
1: Да, что у вас?
0: Слушай, ну, зеленое яблоко. Это просто база. Просто берете зеленое яблоко и откладываете его в сторону.
1: Это какой-то рецепт Клеопатры?
0: Слушай, ну, поэтому и моя кожа, она идеальна. Ты же видишь это.
2: Можно снестись.
0: Снестись?
2: Зеленое яблоко.
1: Андрюша, а у тебя что?
2: Ну, я же и сказал.
0: Андрей несется после зеленого яблока. Что? Ну вот его секрет.
1: На работу, конечно же.
0: Да?
2: Естественно.
0: Ну, в общем, недаром наше шоу называется «Вкрутую по-русски». Андрей несется.
2: На работу.
1: Ну вот смотрите, есть, конечно, факт о том, что бодрит кофе. Но не всегда и не всех, потому что это еще надо знать, какой кофе.
2: Как его пролить? На кого?
1: Какой кофе, да.
0: Куда его, во-первых, залить, надо знать.
1: У меня средний рот начинает как-то... Это просто я не выспалась. Часто происходит так, что спустя некоторое время вместо бодрости любитель напитка получает обратный эффект. Спать хочется. Эксперты в питании советуют не отчаиваться и называют продукты, которые помогут взбодриться и не вызовут побочек.
0: Побочек?
1: Угу. Согласно исследованиям, листовая зелень, яйца, красная рыба,
0: Андрей,
1: и чечевица... Ты записываешь? Чечевица идеально подойдут для моментального заряда бодрости.
0: Как раз, Андрей, нужно снестись именно вот после этого, после кофе.
1: А если хочется именно напитка, то можно выпить чай матча или протеиновый смузи. Вот представляете, у нас
0: сейчас
1: по-другому.
0: Давайте второе лучше, потому что первое название матча, да, как-то не очень.
1: Его можно назвать матя.
0: А вот матя,
1: да,
0: матя очень хорошо.
1: Это батя. Традиционный японский зеленый чай, растертый в тончайший порошок.
0: Черный чай батя.
2: Вот это
0: принимать три раза в день.
2: Сразу взбодрит.
0: Так, что?
1: Мы нашли новый рецепт.
2: А если чай батя не взбодрит, сам батя придет. И тогда уже будет.
0: Сам батя — это уже салат.
2: Сам батя.
0: Сам батя.
2: Сам батя — это какой-то танец.
1: Это уже напиток в армии.
2: Не, сам батя — это какой-то танец. Сам батя. Сам батя.
0: Сам батя. Сам батя.
2: Давай с Леной Журавлевой станцуем.
0: Давай. Сам батя. Сам батя. Сам батя.
3: Лена жарит на русском радио.
4: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду

0: Акции. Металл-черепица в 0,4 толщине, всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ Макси. Категория
3: 2+. Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
7: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
8: В медицинском центре Кипарис все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
10: И все б сбылось! Но зазвонил будильник.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
12: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон, который позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Это в три раза дольше, чем сейчас. Проценты по кредиту начнут начисляться лишь с 7 месяца. Соответственно, первые полгода будут беспроцентными. Выйти из таких ипотечных каникул можно и раньше, если уведомить об этом банк. Ипотечные каникулы в любом случае закончатся, когда ребенку исполнится полтора года. Документ вступит в силу с 1 сентября. Ну а с завтрашнего дня в России станет недоступен вход в отечественные онлайн-сервисы через зарубежные платформы, такие, например, как Apple ID. С 6 июля вступят в силу штрафы до 700 тысяч рублей за авторизацию владельцев сайтов через зарубежные сервисы. Это следует из закона, подписанного президентом в конце июня. В последние дни россиянам стали поступать уведомления от сервисов о том, что с 6 июля авторизация через Apple ID и Google ID станет недоступна. В Роскачестве рассказали о признаках фальсифицированного меда. У подделки может быть мутная консистенция, расслоение или осадок. Натуральный

0: по-русски.
1: Кто слушает «Крутую по-русски» летом, тот обладает защитным амулетом.
2: Ну, Мишка про свои незабываемые атрибуты вашего детства сказал только что.
1: Ниточка.
2: И амулет.
1: Красная.
2: Да. А какие у вас были незабываемые атрибуты вашего детства? К вам сегодня такой вопрос, и вы нам пишите свои истории. Пишите непосредственно в личку 8-916-003-105-7. Это в наши мессенджеры. Либо оставляйте сообщения под постами, которые есть тоже во всех наших ваших любимых соцсетях. Во ВКонтакте можете зайти, и в Максе также можно отправить в комментариях.
1: Мне, кстати, недавно мама сказала: огромную булавку срочно.
2: Ну вот тоже, кстати.
1: На удачу. Ты что, без булавки ходишь? Ну-ка, быстро!
2: Ты прикрепил?
1: У нее такой тон был, голос, я прикрепил сразу.
2: Вот видишь, какие результаты?
1: Я сразу прикрепил.
2: Ты видишь, какие результаты у нас теперь? Ну. Вот если бы ты булавку снял, сейчас бы ничего не было.
1: А вообще
2: ничего бы не работало.
1: Совсем.
2: А вот и все твоя булавка.
1: Ну, это все булавка, да.
2: Все на этом и держится.

0: я думаю, это пришельцы были какие-то. Ну, это что-то такое, ну, сверх, что-то внеземное. Да. В общем, используя одну из них, внимание, для нападения, то есть одну чайку, одной чайку он атаковал, второй защищался как щитом. В итоге мужчине предъявили обвинение.
1: Причем как рыцарь, знаешь, у него одна чайка...
0: А
1: как...
0: третью на голову надел.
1: Не, у нее одна чайка как шпага была.
0: Да-да-да.
1: А вторая как щит. Нет.
0: Слушай.
1: Хоть, защищайтесь, миледи.
0: И если бы там были еще чайки, он как доспехи их бодил. Полиция...
1: Как юбку. Чайку.
0: А он без юбки был? Полиция квалифицировала чайку, внимание, как оружие.
1: Интересно, как холодное или как какое?
0: Не как холодное, а если чайку развернуть хвостом, это уже будет огнестрел.
1: А если чайку бросить, например, на угли, да, то это получается горячее оружие?
0: Нет,
1: или...
0: нет, это просто горячее.
1: А.
2: Крутое по-русски. Реклама на русском.
3: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организации.

0: поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Незабываемым атрибутом моего детства, помимо всех прочих, которых я уже рассказал за последние полтора часа. Причем, заметь, каждый атрибут незабываемый.
2: Согласен,
1: потому что он атрибут. Тут само слово.
2: Потому что детство.
1: Да.
2: И вообще слово откуда-то. Да, тут
1: каждое слово. Незабываемый атрибут. Детство.
2: Ты откопал это слово?
1: Ну, я же копатель,
2: лопаткой.
1: Естественно.
2: Детская
1: да.
2: лопаткой, Андрей откопал это слово.
1: Какое-то слово непонятное, так Андрей откопал, естественно.
2: Атрибут.
1: Незабываемым атрибутом моего детства был бабушкин сад-огород, а также возможность есть ягоды прямо с куста.
2: Класс.
1: У нас, кстати, теперь тоже есть такая...
2: Большой атрибут у тебя был.
1: Огромный атрибут.
2: Гигантский, я бы сказал.
1: Если применимо это слово к огороду. Да, применимо, нормально.
2: Да, конечно, мы уже применили.
1: У нас, кстати, теперь тоже есть такая возможность. Пару дней назад мои дети нашли несколько спелых ягод малины на кустике, которая растет на нашем участке.
2: Хорошо,
1: я хочу
2: уточнил.
1: Обратить внимание, что это растение наше, которое мы сажали сами.
2: Это ты докажи уже.
1: Это для всех соседей я сейчас объясню.
2: А ты докажи. Ваше оно.
1: Фотографии есть.
2: И разметка есть.
1: И отпечатки пальцев. Есть, между прочим, на листьях.
2: Все, жуков.
1: И поливали мы его сами.
2: Да?
1: А как я его поливал?
2: Это уже
1: другое дело,
2: вопрос,
1: да. Это растение наше, мы сажали сами. То есть
2: твое ДНК.
1: Почему обращаю на это внимание, что это растение, которое растет на участке, а не где-то у дороги или у канавы, понимаешь?
2: Ну, я понимаю.
1: Не просто.
2: Но если оно свисает, понимаешь?
1: Куда?
2: Свисает на дорогу.
1: В какую сторону? Да.
2: На дорогу, значит, уже не твое.
1: Да это не важно. Просто сам факт, что, понимаешь, не какое-то случайное растение, которое растет у канавы где-то, и мы нашли, и там стали ягоды эти есть, и потом все после него. Нет, это наше растение, мы его посадили.
2: Понятно.
1: Это важно. Дети угостились малиной сами, и про меня, что самое главное, не забыли. За это, конечно, огромное спасибо. Но у меня тут...
2: А ты напомни.
1: А у меня тут же возник вопрос. А можно ли прямо вот так с куста есть...
2: Малину?
1: Вот так вот прям.
2: Я думаю, даже нужно.
1: Вот, понимаешь. То есть ты тот самый эксперт, на мнение которого я опираюсь в своей истории.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Оказывается, можно действительно исключение, если их обработали химикатами, вот эти вот растения, или, например, поклевала птичка. Клюк-клюк.
2: Ну, она же обеззаразила своим клювом биологическим.
1: Я замечу еще, остатки жизнедеятельности.

0: деятельности пернатых и насекомых это всегда инфекция. Любой жизнедеятельности.
1: Серьезно?
0: Я не буду уточнять, какой.
1: А дождик прошел, и кап-кап, и все смылось.
0: Ну, конечно, ага, дождик. Ладно, в этом случае, конечно, надо промыть ягоды кипятком.
1: Ну, подожди, а малину как ты будешь мыть? Она же размякнется. Это варенье уже будет.
0: Слушай, лучше помыть, если ты там нашел остатки жизнедеятельности птиц.
1: Ладно, а не нашел, если нормально?
0: Вот я, дай я расскажу.
1: Ну давай,
0: куда
1: расскажи.
0: Ты,
1: давай.
0: Ты как моя жена.
1: Мне просто интересно.
0: Впереди в планеты все бежит,
1: ну,
0: и все.
1: Ну просто интересно.
0: Ты хочешь побыстрее закончить шоу, пойти домой, что ли? Фиг тебе. Значит, смотри. Это в остальных моментах не стоит слишком сильно заморачиваться в излишней стерильности. То есть, если, например, все нормально с ягодой, о чем ты говоришь, не надо заморачиваться на излишней стерильности. Это даже опасно, говорят эксперты.
1: Чем?
0: Ну то есть ты. Дело в том, что разумный контакт с микрофлорой окружающей среды

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Незабываемые атрибуты вашего детства. Ольга расписывает. Детская машина «Москвич», затем «Коняшка».
2: Интересный перевод.
1: Далее трактор. Очень редкая модель. Весь двор за мной гонялся и просили «дай покататься». Прошло много лет, помню. А что, весь двор не мог себе что-то тоже купить? Знаешь, вот такой вот...
2: Ну,
1: вот,
2: наверное,
1: вот, вот,
2: нет.
1: Вот такая история у меня тоже бесячая все время была. Знаешь, либо у тебя велик, либо что-то еще. Слушай, ты выходишь кататься и начинать за тобой все бегать. Дай покататься, дай покататься.
2: Ну, в то время мало кого что было.
1: Слушай, ну тогда можно было одному москвичу, другому коняшку, третьему трактор. И устраивать гонки, знаешь.
2: Да. Господин щедрость сидит, да? Прям раздал бы всем.
1: Ольга, я раздаю чужое всегда с удовольствием.
2: Ну, конечно.
1: Я, кстати, машину москвич вчера видел. Такой, знаешь, старенький, прям такой. Слушай, это прям...
2: У моего деда был москвич вообще, это просто что-то, какой-то космос.
1: Надеюсь, он его не продал?
2: Слушай, а я не знаю, кстати, историю надо спросить.
1: Ты спроси, потому что сейчас эти машины стоят очень-очень дорого.
2: Серьезно? Это
1: старые раритетные машины, и они все больше и больше появляются на наших дорогах.
2: Получается, я какой-то принц-наследник?
1: Возможно. То есть ты думаешь...
2: Я думаю, на чем я сижу? Нет, это что-то неудобно, на золоте.
1: Нет, смотри, ты думал, когда на москвиче тебя дед этот катал в детстве, ты думал, что я как дурак в нем езжу, да, все на нормальных машинах?
2: Ну, а если честно, да.
1: Ты сначала думал, что я как дурак, а сейчас я что?
2: Принц.
1: Принц? Уже. Получается так.
2: Да где мой фрак?
0: Крутую по-русски. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
3: Наполовину мой я обернулась птицей.
0: Только лучше.
4: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
5: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наша

0: Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Окружающих надо периодически пугать,
8: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.
1: Должно быть максимально пафосно.
2: И прям хочется сказать «Е!
1: Да-да-да, учитывая наш последний выход перед отпуском прямо сейчас, поэтому должно быть именно вот так.
2: У нас же отпуск,
1: конечно, да. Я напомню, какая у нас сегодня тема была. Незабываемые атрибуты вашего детства. Спасибо всем, кто писал. Марина написала: я очень любила свои фломастеры, которые можно было заправлять. К ним шли в комплект разноцветные бутылочки с красителем и разукрашка в папочке. А вот малина у меня уже в полном разгаре. Едим, не моем, да и что и будет в огороде. Спасибо за хорошее настроение.
2: Слушай, как ты после слова отпуска быстрее заговорил? Намного.
1: Да, уже заторопился. Да.
2: Быстрее уже.
1: И Анастасия сообщает, у нее была игра электроника, где волк собирал яйца.
2: О, слушай, это прям вообще супер.
1: Волк предвещал шоу в крутую по-русски. Те самые
2: Еще
1: яйца
2: тогда он знал.
1: Собирал-то он яйца в крутую.
2: Конечно.

0: Между прочим.
1: Да?
0: А еще говорят, что, что если эту игру пройти, да, там...
1: Да, там мульти в конце, кстати. Так
0: да?
1: что.
0: Я,
1: да.
0: кстати, ни разу не проходил.
1: Я тоже не проходил.
0: Ну, то есть у нас будет повод.
1: То есть
0: нас...
1: и будет чем заняться до 25 июля, пройти игру «Волка».
0: И все расскажем вам.

0: новых снов.
1: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
7: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
8: Какое будет наше лето?
9: Жаркое, блестящее.
8: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
11: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон о введении жилищных вкладов. Речь идет о новом накопительном инструменте для покупки недвижимости – договоре жилищных сбережений. Вклад можно будет открыть минимум на 3 года и пополнять в любой момент. Уже через год вкладчик сможет направить накопленные деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Вложения будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей. Жилищные вклады станут доступны с 1 января следующего года. Министерство здравоохранения со следующего года введет новые правила для доноров. В частности, будет увеличен период хранения анкеты донора с нынешних 5 лет до 30 в бумажной форме и до 50 лет в электронном виде. Также появится экспресс-тестирование перед первой сдачей крови на наличие инфекций. Ранее Минздрав расширил перечень противопоказаний к донорству крови. Результаты единого госэкзамена можно будет обжаловать через портал госуслуг. Сейчас подача и рассмотрение таких апелляций организуется онлайн по решению региональных экзаменационных комиссий. Практику планируется распространить на всю страну. Общей сводной статистики по обжалованию результатов ЕГЭ нет. По данным из открытых источников, в 2023 году было удовлетворено около 40% апелляций. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу стартовал второй раунд плей-офф. Состоялись два первых матча 1/8 финала.

0: Реклама на русском.
1: 5 июля в Микее.
2: Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: На лесоторговой базе купишь все для стройки сразу.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
3: Категория на плюс.
4: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев премьера. Сметай все. Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.

0: Акции. Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
2: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Шкафы, шкафы, шкафы! Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара». Шкафы распашные, шкафы раздвижные. В спальню, в гостиную, прихожую, детскую. Для полноценной гардеробной комнаты. От супер низких цен до премиум-класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. Четыре огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы. Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
4: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
6: Что слушает страна? Русское радио.
7: Один, а ты все смотришь из окна.
6: Только любимая.

0: и музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со

красив ты или очень красив, молод или чуть постарше, неважно. Совершенно неважно. Самое главное — это то, что хочется иногда петь, танцевать и поднимать руки вверх. Да, для всех, кто любит легендарную группу «Руки вверх», невероятная новость, потому что со следующей недели на Русском радио в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия группы. Но и это еще не все. Вас ждет личная встреча с Сергеем Жуковым, победителей. Поэтому да, вот вам лето, вот вам счастье. Будьте с нами и ловите эксклюзивные подарки в эфире Русского радио.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Хочу вам рассказать об одном красивом крылатом выражении. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Есть две версии происхождения этой фразы. А на Руси журавль был символом мечты. Его даже называли «птицей солнца». Журавли первыми улетали в теплые края и последними возвращались домой. Их путешествие было своеобразным сельскохозяйственным календарем. Синица же, наоборот, птичка местная, практически ручная. Говорили, что синицы настолько ленивые, что просто не хотят улетать зимовать, а остаются на родине. Еще существует версия, что в этом крылатом выражении заложена игра слов, корни которой ведут в позапрошлый век, в 40-е годы. Тогда в России появились 5-рублевые кредитные билеты синего цвета. А в народе их прозвали синицами. 5 рублей в те времена, было не такой уж малой суммой.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо.

0: забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Русское радио приглашает.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владика, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита про...

0: Вот это как называется у вас? Заморочиться. Поэтому, парни, если будете подходить знакомиться, вы сразу говорите: «Привет, не хочешь заморочиться?» Вот тогда, наверное, будет понятно, и вот тогда получите прямой ответ. И точно будет результат какой-то, даже если отрицательный, тоже результат. Не сдавайтесь. Лето продолжается, продолжается наша музыка и наше настроение. Здесь Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Ловите абсолютно солнечные летние песни. Новинка, кстати, в эфире. Делайте громче, почти уверен, что вам понравится.
1: Новая песня на русском.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 18 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%. Ветер западного направления 4 метра в секунду с порывами до 8 метров. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
5: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
7: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Пангасиус свежемороженое филе 239 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
8: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
9: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон, разрешающий жертвам телефонных мошенников обращаться в суд по месту жительства. До сих пор такой иск можно было подать только по месту жительства злоумышленника. Это затрудняло процесс. В конце прошлого года Конституционный суд признал действующее положение несоответствующим основному закону. Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов. В России с 1 июля изменился порядок выдачи больничных листов. Для граждан, которые берут больничный 4 раза за полгода, введен особый порядок. Новый листок нетрудоспособности им выдадут только на 5 дней. Продление возможно только по решению врачебной комиссии. В то же время расчет больничных упростился. Теперь социальный фонд определяет размер этих выплат автоматически по индивидуальному лицевому счету человека. Раньше отправлялся запрос работодателю. Столичным новостям. Станция метро «Парк культуры» с завтрашнего дня в час пик будет работать только на выход. Речь идет о кольцевой линии. Вход на станцию будет закрыт с 7 до 11 и с 16 до 20 часов по будням. Это связано с ремонтом эскалаторов. При этом пересесть с кольцевой линии на Сокольническую будет возможно. Работы ориентировочно продлятся до сентября. Далее информация от синоптиков. Москву ждет неделя огуречных дождей. Так в старину называли затяжные прохладные дожди в середине лета, когда наливаются огурцы, рассказали в центре погоды ФОБОС. Там уточнили, что осадки в столичный регион принес североатлантический циклон. В ближайшие дни ожидается пасмурная погода. Дожди будут идти практически всю неделю с недолгими и в основном ночными перерывами. Температура будет колебаться от 9 градусов по ночам до 23 градусов в дневное время. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Не знаю, как у вас, у меня утренняя зарядка только сейчас, поэтому только сейчас появляется бодрость какая-то в голосе, в том числе я себе тоже позволяю поспать чуть подольше, и голосов аналогично. В общем, сегодня исключительно ваше желание для души, для тела, для ваших родных и близких. Самое главное, чтобы с началом рабочей недели вы чувствовали себя максимально уютно, комфортно, легко, если хотите. Сделаем все возможное, то, ради чего, собственно, вы здесь, на русском радио, поэтому ловите, моя Мишель будет, Николай Басков тоже здесь, будет раздавать комплименты налево и направо, Андрей Губин, куда же без него, ну и что-нибудь такое, что же вам, ну, новинку какую-нибудь поставлю, так и быть. В общем, буду радовать вас, поэтому от вас требуется лишь внимание, и пускай все получится сегодня.

0: В летний лагерь сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, в сбалансированное питание и безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России.

0: Выбрала колледж IT-топ.
1: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
2: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
3: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Русское радио. Это родные нулевые.

0: берущийся. Еще выше! Ну или берущийся, я не знаю. Самое главное, петь нужно от души. И тогда никто не будет сомневаться в тональности, в правдивости, искренности тех слов, которые поете. Николай Басков на Русском радио прямо сейчас. Ну что, наше воскресенье 05.07 продолжается, как и лето. И лето еще даже не в самом разгаре. Поэтому успевайте насладиться им по полной. У микрофона Макс Орлов, как и обещал, новинку ловите.
1: Новая песня на русском.

0: МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Здорово, что русское радио всегда под боком. Включили кнопочку на правильной волне, настроились. И все в порядке, все хорошо. Русское радио, значит, все действительно будет прекрасно. Дмитрий Маликов здесь. И на очереди рубрика, которая выходит, в общем, в одно время. Суббота-воскресенье, 12.30. Рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Тут берем какое-нибудь словечко из русского языка, разбираем его, говорим, как правильно произносить, где ставить ударение. Ну и это самое главное, ваша возможность передать привет в эфире радиостанции. Поэтому, если вдруг... Тогда звонить прямо сейчас, с удовольствием поболтаем. 995-105.7, код Москвы 495. Звоните обязательно, потому что это воскресенье должно запомниться чем-то удивительным и ярким. Вот, например, звонок на русское радио. Очень даже.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Отличного дня каждому из вас, дорогие слушатели. На связи Москва. Танечка дозвонилась к нам. Здравствуйте вам.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как ваше лето проходит?
2: Отлично. Пока погода прекрасная.
1: Дайте угадаю, дача какая-нибудь, загород?
2: Да.
1: Посиделки какие-нибудь, шашлычки, что-то такое, да? Да? Есть?
2: Ох,
1: есть?
2: Пока только работа, но к вечеру обязательно, да.
1: Вы когда собираетесь? К вечеру, в ночь на понедельник, что ли?
2: А у меня понедельник выходной, поэтому, да, шашлычки у нас в воскресенье.
1: Ах, вот оно что. Ну, вообще, в этих порывах летних мы все, конечно, максимально похожи. Ладно, Танечка, давайте разберемся. Слово от Орлова, как и всегда, приготовил какое-нибудь словечко из русского языка, которое, как мне кажется, мы знаем не до конца, хотя употребляем достаточно часто. Это слово «осведомиться». О прибытии поезда, например, или «осведомиться о чьем-либо здоровье». Так вот, где и как здесь правильно ставить ударение? «Осведомиться» или «осведомиться»? А почему вы задумались? Ну, мы же говорим это слово. Вот как вы его говорите?
2: «Осведомиться».
1: Или «осведомиться», да.
2: Какое сложное сегодня, вы загадали слово.
1: Да ладно, мы же часто говорим.
2: Я думаю, «осведомиться».
1: Осведомиться, где находится библиотека. Или где достать бензин, например. Итак, «осведомиться». Ваш вариант ответа принят, как и всегда, как часто бывает. Честно говоря, я такой же, Тань. Ну вот такой же. Иногда найдешь слово, думаешь, ну как? Ну есть же слово. Можно привести параллель со словом «сведение». «Осведомиться». Представляете? «Осведомился». Где находится библиотека? «Осведомился о чем-либо здоровье». «Осведомиться о прибытии поезда». Вот век, живи, век учись, не иначе. Теперь ваш привет,
2: да.
1: Заслуженный, и словечко куда-нибудь там вот в конец, если можно, вашего привета.
2: Всем слушателям русского радио передаю привет, всем хорошего настроения, хороших выходных. Ну и «осведомиться», где проходят самые лучшие праздники, самые лучшие выходные и самые вкусные шашлыки.
1: И самые вкусные шашлыки, я знаю где. У тех, кто в понедельник отдыхает, вот где. Спасибо огромное, хорошего лета, чао!
2: Всего доброго!
0: «Слово от Орлова» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
21: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
22: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Леонид Киркоров на русском радио ставит как будто бы точку или запятую, я уж запутался, если хочешь идти, иди и так далее. Ну, да, наверное, есть в этом правда. Решили, делайте, а не решили. Не делайте, такая философия. Уж в воскресенье, извините, отдыхаем все. Русское радио здесь, совсем скоро новинка, дождитесь.

0: песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио. Ночи

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какое будет наше лето?
4: Жаркое? Блестящее!
3: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
5: На лесоторговой базе купишь все для стройки сразу.

0: скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
1: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России отменили штрафы для бизнеса.

0: профильного сервиса. При этом половина респондентов не верит в так называемый цифровой детокс и намерены летом пользоваться интернетом, как обычно. Участники опроса также рассказали, что летом они проводят больше времени с родными, поэтому соцсети становятся не так нужны. Часть опрошенных отметили, что летом реальная жизнь становится более насыщенной и потребность заполнять ее интернет-перепиской просто отпадает. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
1: Новости на русском.

0: на русском радио.
1: Ах, воскресенье. Вообще день считается с особым характером. Утром оно притворяется субботой. Типа, мол, отдыхай, никуда не торопись, все впереди. А ближе к вечеру начинается, так это, знаете, осторожное напоминание. Кстати, понедельник-то выехал уже навстречу. Завтра ждите. Ладно, хорошее воскресенье, это когда вечером не жалко уходящих выходных, а просто приятно за них поблагодарить, поэтому если у вас все в порядке, прошло прекрасно, значит и завтра будете чувствовать себя лучше всех. Русское радио здесь, новый музыкальный час открывает Дмитрий Колдун, много музыки впереди, поэтому слушайте и ничего не пропускайте.

0: переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
1: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
4: Что слушает страна?

Интрижки, интрижки какие-то. Ну, бывает иногда. Лето, легкость, вот этот флёр беззаботности, он, конечно, витает в воздухе. Ну что ж, пускай будет так, но чем вы там ни занимались, главное, чтобы это было все безопасно для вашего сердца, конечно же. А в остальном лето, конечно, должно запоминаться, поэтому чем больше ярких мгновений, связанных с тем, что видите, ощущаете, тем, конечно, лучше. Ну и русское радио, конечно, рядом.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Русское радио приглашает.
14: Мороженое, чипсы.
15: Таких дедушек не бывает.
16: Отец твоего отца.
13: Юрий Стоянов, Федор Добронравов. Боря

0: артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
0: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир.

Если сердце болит, молчится, мается. Ну, может быть, это самое сердце подсказывает, что можно написать на русское радио. Адресат услышит, напишет в ответ, улыбнетесь вы, улыбнется он, и все абсолютно будут счастливы. Я про то, что в следующем музыкальном часе 100 заказов, час для приветов и поздравлений, поэтому если у вас есть сегодня особенный повод,

0: Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
4: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.

0: Покупай акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
4: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
6: Почему день? Почему солнце свет? Как поверить в мир?

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Размер материнского капитала в следующем году приблизится к отметке в 770 тысяч рублей. Это примерно на 40 тысяч больше, чем сейчас, сообщили в Госдуме, отметив, что индексация предположительно превысит 5%. Семьи, уже получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго смогут рассчитывать на доплату примерно в 250 000 рублей. Точный размер материнского капитала станет известен после решения Кабинета министров по итогам инфляции за текущий год. В России стало сложнее взять микрокредит. С 1 июля микрофинансовые организации МФО по требованию Центробанка начали строже оценивать доходы клиентов при расчете показателей долговой нагрузки и осторожнее определять, сможет ли человек обслуживать новый заем без риска для семейного бюджета. Как отметили аналитики, изменение не запрещает микрозаймы и не отменяет работу МФО, но меняет логику массовой выдачи быстрых денег. В Рособранадзоре назвали основные ошибки на едином госэкзамене по географии. Чаще всего выпускникам не хватает понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. ЕГЭ по географии в основной день сдавали почти 20 тысяч человек, на 3 тысячи больше, чем годом ранее. При этом общая картина результатов почти не изменилась. Средний балл по географии составил 54,5. Ну и последнее. Женщины ищут работу в среднем на месяц дольше, чем мужчины. Они трудоустраиваются примерно через полгода, следует из последних данных Росстата, которые приводит ТАСС. Большинство подыскивают место, обращаясь к друзьям, родственникам и знакомым. Около четверти ищут работу через службу занятости. Женщины опережали мужчин по срокам трудоустройства во время пандемии, когда вырос спрос на медицинских сестер. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да! Вы ждали, а вы получили. Стол заказов начинается. У микрофона Макс Орлов. Этот час принадлежит вам. Поэтому сразу с места в карьер, что называется, во всех смыслах этого слова. Если есть водоемы, карьер под боком, тогда, конечно, купаться. Купаться, еще раз купаться, если погода позволяет. Номер для сообщений пишите. 916-003-105,7. Сообщения не забывайте подписывать. ВКонтакте, Одноклассники. Все к вашим услугам. Поехали! Поехали!

Не знаю, получилось ли у вас быть чуточку попроще, но мы стараемся во всяком случае. Город Электросталь на связи. Развозим заказы на машине, у нас дождик, но русское радио согревает.

0: Это здорово, Матвей написал. Дорогой русский, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою тетю. Желаю ей всего здоровья, счастья, любви, успехов, чтобы она никогда не грустила. Ну и, в общем, да, быть попроще. В этом есть определенная прелесть, потому что когда ты не заморачиваешься, особенно летом, иногда вот просто нужно расслабиться, не думать, как ты выглядишь, в чем ты выглядишь. Там, ну и так, и тебе будет заметно легче. Мое мнение, опять же. Владимир написал: дочке и супруге большой привет и спасибо за хорошую дочь. С 15 лет все только начинается. Газырю привет. И еще сообщение сыну Ванечке, любимому мужу, который сейчас на работе. А, стоп, какая работа? Работает на даче. Написал Яна, большой-большой привет. Ну что ж, чтобы работалось легче, конечно, музыка русского радио, она помогает. Пишите и сообщение обязательно подписывайте. Очень жду.
1: Реклама на русском радио.
2: В медицинском центре «Кипарис» все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание и безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева». Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 5 июля в Микее. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка, 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
8: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
9: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
7: А это вы сами сделали?
8: Мы как для своих, любимых и родных.
10: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
8: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
10: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
11: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А?
12: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.
13: Что слушает страна?
14: На

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, побежали, полетели. Дорогой русский, с днем рождения, пожалуйста, Дашеньку с Пугачева и Алисоньку из Баварии. Здоровья, счастья, успехов в учебе. Целуем от Алекса и всех друзей, родственников. Ура! Слушаем русский радио «Океан позитива». Алекс, знаю, что всегда с нами. Спасибо огромное. И с именинницей, конечно, вас. Дорогое русское радио, у нас в Ставрополье жара. На работе я под кондеем. Привет моей примяшке Вероничке. Обожаю. Привет супермаркету «Южный», селе Дивному. Ирхиной Леночке. Она тоже работает. Всем удачного дня. За подписью «Олеся». Олеся, Олеся. Помните, песня такая была. Большой привет Славику. Пускай не унывает. Сообщение. А вот я и не увидел откуда сообщение. Жаль, не подписали. Так, Алена написала из Германии. Мужа моего зовут Андрей. Поздравьте, пожалуйста, с наступающим. Мы едем в дороге, слушаем вас. Он вас обожает. Завтра ему исполнится 51. И он самый замечательный мужчина в мире. Я уж думал только у вас в Германии. Он в мире, оказывается. Ну что ж, ладно, в таком случае Андрею большой привет. Поздравляйте, вот перекресток. Почти дорожная песня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И это время не ждет, поэтому если у вас есть особенный повод, спешите о нем рассказать, сообщить, потому что мне это очень-очень важно. Краснодарскому краю станица Новоалексеевская, Арии, Вике и Марине. Большой привет, мы убираем кинзу, слушаем русское радио, нам очень-очень жарко. Пожелайте прохладной погоды на завтра, но и очень большой заказ нужно выполнить. Ничего себе, кто заказывал кинзу? На Дубровку. Ладно, я готов килограммчик съесть. Обожаю эту зеленушку. В общем, да, желаю вам прохладной погоды. Видите, у вас прохладно, у кого-то холодно, у кого-то жарко. Всем не угодишь. Дорогой русский, поздравьте, пожалуйста, работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Пускай ваш рейс будет успешным, а возвращение домой радостным. Пишет Ольга из Самарской области. Ну, конечно, конечно, конечно, вас с праздником. Берегите себя. Город Балаково на связи. Моему сыночку Алексею большой привет. Мы вот на пляже сейчас находимся, пишет Светлана. Алексей, Лешка, пожалуйста, не грусти. Интересно, что же может заставить Алексея улыбнуться? А можно будет понятно все без слов? Алексей, это для тебя. Не грусти, пожалуйста. Ну и для всех слушателей русского радио, конечно.

Не знаю, как там Лондон, Париж. Я лично предлагаю посетить совершенно другое мероприятие в другом месте, потому что на русском радио время подарков. Итак, дискотека 90-х ждет вас в следующую пятницу, 10 июля. Большой музыкальный праздник этого лета состоится в Москве в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Набирайте 995-105,7, код Москвы 495. Ну и скажу вам до встречи, потому что и сам собираюсь туда, дискотека 90-х. Это про нас, да-да, так что кому-кому, только одному.

0: подарков на русском радио.
1: Ох, отдам, отдам, отдам эти подарки. На русском радио время подарков, и ничего не жалко для вас, дорогие слушатели. Наталья дозвонилась. Наташа, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Так, и куда путь держите за рулем?
2: Еду на дачу к ребенку.
1: Вот у меня мечта, знаете, вот так вот открыть окна, и чтобы волосы развивались. Но длина моих волос не позволяет вот так вот, как у вас, вот это вот, знаете, по ветру. Поэтому остается только мечтать. Ну что, лето прекрасно, все у вас хорошо?
2: Да, отлично, здорово, очень рада. Спасибо вам огромное,
1: я же не вручил ничего, а вы уже спасибо. Давайте привет сначала, кому передать привет свой, а потом вручу.
2: Привет всем, кто меня узнал. Всем хочу пожелать хорошей погоды, мирного неба над головой, всего-всего самого хорошего.
1: Ура, прекрасно говорите. Ну что, я вот теперь вас поздравляю. У вас планы есть на пятницу, на следующую. Знаете, какие? Догадывайтесь, да. Итак, 10 июля в пятницу на следующей неделе в Москве на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорт Хаус» состоится дискотека 90-х. Ох, будем зажигать мы с вами. Это, знаете, такая проверка на возраст, который мы все не проходим. Вот звучит песенка вот из наших времен, и ты раз, ножкой где-то там, ручкой, и понимаешь, что тебе-то уже 20 с хвостиком. Получается. Ну что, дискотека 90-х, подарок от русского радио. Вы получаете 2 приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Проведите этот вечер незабываемо на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Ну и, конечно, добраться желаю вам сейчас до пункта назначения и забрать этот остаток воскресенья себе обязательно. Договорились?
2: Да, спасибо огромное.
1: Спасибо, счастливо.
0: Время подарков на русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Погнали! Юлия Гришакова написала Максу и всей гоп-компании. Вот это нормально. Танцуйте, ладно, захотели раз. Все будет. Андрей Егоров из Кемерово, большой привет. Родителям Александру, Веронике. Ну и я рад, что написал на русское радио. Мне целых 10 лет. Ого, класс. В 10 лет русское радио. Хороший у вас музыкальный вкус. Так, Екатерина Николаевна Родичева написала. Привет в Смоленск любимым девчонкам, Оле, Даше, Алине, маме. Мы собираем малину у бабушки под звуки русского радио. Красота какая, малинку собирать. Максим Привалов здесь, коллега, появился. Здравствуй.
2: Привет.
1: Тебе не кажется, что когда есть отчество Николаевна, это попахивает чем-то учительским? Наталья Николаевна, у меня была Елена Николаевна. Что-то такое, нет?
2: А я вспоминаю, по-моему, у меня тоже была Татьяна Николаевна.
1: Я тебе говорю, это...
2: У меня ведь тоже, но у меня в институте была Татьяна Николаевна.
1: Но, тем не менее, это что такое? Это с уважением, к мудрости, конечно.
2: Это московский выговор.
1: Это правда. Мы тут с тобой привет передаем, я днем, а ты вечером. Столько процессов у людей происходит. Не только малину собирают. Сегодня писали люди, которые кинзу собирают. Причем очень много кинзы, понимаешь? Мы какие, хотел сказать, плодовитые.
2: А куда им столько, скажи? На продажу?
1: Не знаю. Сколько приветов, столько кинзы сказали.
2: Ну, давайте, ладно, удачи вам.
1: Все, чао, пока.

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова, 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В медицинском центре «Кипарис» все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «Маленький паук».
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские власти для стабилизации топливного рынка нарастили до исторического максимума ввоз бензина из Белоруссии. Импорт в июне превысил 140 тысяч тонн, это в 2,5 раза больше майских показателей. Накануне президент подписал закон, разрешивший производителям смешивать бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Ранее кабинет министров разрешил оборот бензина устаревшего стандарта Евро-3, который был запрещен 10 лет назад. Решение это временное, оно действует до конца года. В России упростили продажу жилья, изъятого у коррупционеров. Президент подписал закон, которым снимается ограничение на продажу недвижимости, рыночная стоимость которой превышает определенную сумму. Теперь условие о двукратном превышении рыночной цены над расчетной не будет учитываться при выставлении такого жилья на торги. Как пишет РБК, благодаря этому появится возможность реализовать около 3000 подобных объектов недвижимости. К другим новостям. Россияне стали вдвое чаще менять мобильных операторов, сохраняя при этом свой номер телефона. Аналитики основной причиной называют подорожание тарифов. Также на рост переносов номеров повлияло изменение законодательства. С 2024 года упростились требования к абоненту для совершения переноса. Сейчас для этого достаточно паспорта и заявления. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу определились первые четвертьфиналисты. В эту стадию плей-офф вышли сборные Франции и Марокко, которые теперь сыграют между собой. Сегодня вечером и ближайшей ночью по московскому времени за путевки в четвертьфинал поборются следующие 4 национальные команды: Бразилия, Норвегия и Мексика, Англия. Мексиканцы на домашнем чемпионате мира показывают пока 100% результат. 4 победы в 4 матчах и ни одного пропущенного мяча. Игра в городе Мехико начнется в 3 часа ночи по московскому времени. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Юлианна Караулова на русском радио. Эта песня для тебя. И за этой песней стоит большая история дружбы. Дело в том, что Юлианна дружит со Стёпой Литковым. Это солист группы «Марсель». Собственно, это марсельевская песня изначала. Изначально, и вот когда встал вопрос о том, что надо ее перепеть, выпустить такой альбом с каверами на «Марсель», вот Юлианна взяла на себя такую миссию. Справилась блестяще. Респект. Пятое июля у нас сегодня. Это, оказывается, Всемирный день бикини. Если погода позволяет, не примените воспользоваться поводом. Если у вас холодно, и бикини могут пригодиться только если утепляться. Ну что ж, подденьте, чтобы потеплее было. В любом случае, выходные на русском радио продолжаются. В эфире появился Максим Привалов. Всем привет, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: 5 июля в Микее. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные. Вязанка 99 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
8: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5, 40 60 02.
10: Какое будет наше лето?
11: Жаркое? Блестящее!
10: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
12: Июль. Мебель Шара. Супер акция. В июле в магазинах Мебель Шара все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня Ева 1.5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Июль. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
13: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов и на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Регион». Город Орел. ОГРН 116-574-906-1169.
14: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
15: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
16: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория
14: 0+. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
17: В очереди к Ясеню всем только спросить.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Хотели любимых песен? Так слушайте.
18: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
19: Я в глазах твоих видел свет в океане.
0: Только любимое.
20: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое на русском.

Нюша на русском радио, не перебивай, но артистка неробкого десятка, такую точно не перебьешь. Ну она же вся в маму, это мы судим по поздравительному, поздравительной публикации, вот так правильнее будет сказать. В общем, певица познакомила поближе нас всех, своих подписчиков и поклонников, с мамой Ириной. Она не очень публичный человек, редко бывает в сети, но тем не менее, по случаю дня рождения, недавно он у нее был, вот Нюша выложила целую подборку фоток и пишет, что ну мама просто огонь. Когда-то, когда ей было 45, она получила сертификат дайвера, погрузилась на глубину 20 метров, с тех пор очень любит и дайвинг, и снорклинг, это когда с трубкой плавают по поверхности, рыбок смотрят, и там кораллы разные. В общем, зажигалка, королева караоке, ну понятно теперь в кого, артистка. Это у них, видимо, семейная. Здорово. Дальше у нас еще одна артистка, тоже она была раньше совсем представительницей другой профессии. Помните, да, эту историю о том, что начинала как стюардесса? Ну, стала артист. Ну, хотя стала еще ближе к звездам, да? Сама стала звездой. Зиверт в городе лета. Дальше на русском.

0: бросила в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Сегодня на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Сегодня в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Группа «Руки вверх» на русском радио. «Уходи». Я уверен, что эта песня непременно прозвучит во время большого стадионного концерта коллектива по случаю 30-летия группы. Намечается вот такая вот тусовочка в Москве. Уверен, что поклонники со всех концов страны прилетят. И, может быть, только не... И, может быть, даже не только из нашей страны, потому что, ну, слушайте, ну, 30 лет группе. Ну, все так или иначе знают, любят, помнят и с удовольствием окунутся в эту атмосферу. Самое интересное, что у слушателей русского радио есть эксклюзивная возможность получить специальное приглашение на этот концерт. Это раз. А два, это уж точно вам никто больше, кроме нас, не сорганизует. Победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. То есть приглашение плюс возможность лично встретиться с Сергеем Жуковым. Весь этот, так сказать, все это изобилие подарков прольется на вас, начиная с понедельника. Да, с понедельника в нашем эфире в рамках столов заказов будет вот такая эксклюзивная возможность. Готовьтесь, настраивайтесь, уже думайте, кого вы с собой прихватите на это уникальное, без всяких «но», шоу. Ну и, разумеется, с подробностями уже можно и нужно ознакомиться на сайте rusradio.ru. Изучайте.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню «Какое счастье».

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: И накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
21: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
22: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

угодно. Ваша утренняя зарядка, или вы в зал ходите, или вы с детьми там каким-то видом спортом занимаетесь. И, в общем, неважно. Главное сделать это красиво и креативно. Видео нужно загрузить на сайте rusradio.ru или разместить на своей страничке ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Это самое важное, иначе мы не найдем ваше видео. После этого за дело возьмутся наши русские перцы. Будут смотреть, отбирать, потому что с 13 июля перцы начнут выбирать победителя дня, среди которых и будет разыгран главный приз. Вернее, три главных приза. Мы дарим поездки на двоих в Нижний Новгород в компании с нашими русскими перцами. То есть три поездки, всего 6 человек поедет с перцами. Это будут по-настоящему классные, активные, спортивные выходные. Если мечтаете, ну, поторопитесь, потому что финал проекта уже 24 июля. Все подробности на сайте rusradio.ru. Что касается русских перцев, рекомендую, слушайте, смотрите. На них тоже и смотреть можно иногда, бывает трансляции из студии. Ну, разумеется, категория 12+. Это «Русское радио».

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 15-18, небольшой дождь. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 12-15. Днем столбик термометра будет колебаться у отметки 17-20 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер западного направления 3,9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
7: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
8: Какое будет наше лето?
9: Жаркое, блестящее.
8: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
10: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
12: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дональд Трамп призвал Владимира Путина скорее завершить бои на Украине ради сотрудничества с США. В телефонной беседе американский президент сказал, что необходимо продолжить контакты между двумя странами, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Подробностями разговора поделился помощник российского президента Юрий Ушаков. Подчеркнул, что Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Правительство утвердило план развития паллиативной помощи до 2030 года. В частности, планируют расширить доступ пациентов к обезболивающей терапии, локализовать производство новых наркотических и психотропных препаратов, а также обновить правила их обращения. Согласно распоряжению Кабинета министров, увеличится количество аптек и медорганизаций, которые имеют право отпускать препараты строгой отчетности по медицинским показаниям. А еще будут регулярно оценивать, насколько регионы обеспечены обезболивающими средствами. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что обновленная программа должна вступить в силу с сентября следующего года. Главное изменение коснутся точных и естественных наук. В частности, уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. По словам министра, благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им может действительно пригодиться в будущей работе. Из Москвы и Санкт-Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг. Это будет 3 новых железнодорожных маршрута. Из Москвы составы будут следовать в Ростов-на-Дону и Новороссийск, а из Петербурга в Анапу. Продажа билетов на эти поезда открывается за 30 суток. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Выходные продолжаются, с чем мы вас и поздравляем. Разнообразных радостей всем нам, бюджета и здоровья, чтобы всеми этими радостями полноценно насладиться. Русское радио с вами. За старшего по-прежнему Максим Привалов. Привет. Кстати, не только приветы, но и подарки, и много любимой музыки. В общем, все это здесь у нас, потому что у нас идеальное лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: 5 июля в Микее.
2: Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
6: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене. Сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
7: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.

0: Покупай акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
4: Что слушает страна?

Все-таки не зря любовь и лето начинаются на одну букву. Хамали и Наваи на Русском радио. А если это любовь? Лето — это и есть любовь, согласитесь. 5 июля, лето в разгаре, на улицах все больше загорелых, отдохнувших людей, в магазинах уже стали появляться фрукты, которые не только красиво выглядят, но даже имеют некоторый вкус и аромат. Специально говорю «некоторые», потому что надо еще как-то умудриться выбрать то, что будет действительно вкусно. Ну, в общем, пусть вам повезет. А что касается выбора, вы выбрали самое лучшее. Вы выбрали Русское радио, значит, у вас все точно будет хорошо. Меня зовут Максим Привалов, всем большой привет. Выходные продолжаются. Разумеется, под музыку скоро Дима Билан, Айова, Мона. Ну, а прямо сейчас на русском Мари Краймбри. Что?

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Не успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз ремонт.
3: Не хочу делать никакого больше ремонта.
2: Я просто помню, когда она приходила и говорит: эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
4: Грустная история.
3: И сейчас и так унитаз еще менять.
2: Да что ж такое-то, господи,
3: Павел,
2: пожалуйста,
3: никогда.
2: Смени систему питания.
3: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Русское радио приглашает.
15: Юрий Стоянов.
16: Дед, это я.
15: Федор Добронравов.
17: И я, дед Владика, тоже.
15: Впервые вместе на большом экране.
18: Таких дедушек не бывает.
15: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
14: 6+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
19: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Айова на русском радио, несмотря ни на что, улыбайся. Ну, по-разному люди над собственным психоэмоциональным состоянием колдуют. Кому достаточно просто поспать как следует, без будильника проснувшись. Кому-то надо непременно в отрыв уйти, перезагрузиться, сбросить все лишние эмоции, оторваться. Кто-то, наоборот, там, медитация. Даже знаю, что запись звуков природы надо слушать. Вот ставишь, и вот эта вот природа вокруг умиротворяет тебя. Некоторых людей это действительно расслабляет. Я к их числу не отношусь. Я, если вот звуки природы послушаю, через 5 минут мне будет казаться, что по мне уже что-то из этого ползет. Цикада какая-нибудь. Поэтому я по-другому. Я вообще предпочитаю не напрягаться, чтобы потом не расслабляться. В общем, если не умеете снимать стресс, лучше не надевайте его. Если

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
6: Улыбка. Понять.

В Москве тоже будет пасмурный и дождливый. Впрочем, от любых погодных неурядиц всегда можно сбежать туда, где действительно хорошо. Есть люди, которые вам и нам могут в этом помочь. Сегодня как раз у них праздник. 185 лет назад открылось первое в мире турагентство. Поэтому всем, кто работает в турбизнесе, кто отправляет нас на отдых, да еще и с хорошими скидками, мои поздравления, мои благодарности. Если у вас есть знакомые такие, можете их поздравить. Ну, мало ли. Точно пригодится. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Мы тоже путешествуем через расстояние и время на русском.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 15-18, небольшой дождь. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 12-15. Днем столбик термометра будет колебаться у отметки 17-20 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер западного направления 3,9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567 900.

0: 588. Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
1: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория на плюс.
3: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Крыму свыше 100 АЗС возобновили продажу топлива. Список этих заправок разместили на сайте регионального Минэнерго. Кроме этого, сегодня в Севастополе

0: Еще появилась возможность оформить сделку с недвижимостью удаленно через единую биометрическую систему. Также запустили новые виды страхования жизни для граждан и инвесторов. В МВД заявили, что мошенники больше не могут похищать средства через банкоматы. В беседе с ТАСС в ведомстве пояснили, что классические методы кражи с помощью считывателей стали технически невозможны. Это связано с переходом банковской системы на современные технологии, например, на банкоматы без физического картоприемника. Раньше жулики устанавливали на банкоматы специальные накладки, мини-камеры или поддельные клавиатуры, чтобы получать данные, в том числе с магнитной полосы. Начались съемки последней части «Форсажа». Вин Дизель заявил, что финал будет по-настоящему впечатляющим. Премьера состоится в марте 2028 года. Создатели говорят, что действие картины вернется к истокам. Это уличные гонки и автомобильная культура. Кроме этого, сообщалось, что разрабатывают 4 сериала по вселенной «Форсажа». О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Вот почему сегодня так душно в Москве. Весь воздух сперли, весь кислород, остался только CO2. Это DJ Smash и Arctic Asti здесь, на Русском радио. Максим Привалов. 17 с копейками в Москве, официально наступил вечер. Летом время летит гораздо быстрее, чем в любой другой сезон, особенно если ты в отпуске находишься. Только приедешь, только чемодан разложишь, только там, да, все освоишься, все, пора собираться. Отдыхающим салют. Пусть для вас время не летит, не бежит, а наоборот, ползет или вообще остановится. Ну а немногочисленным трудящимся, есть и такие, кто на работе, кто на даче вкалывает, вам поддержка моральная и, разумеется, музыкальная.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
3: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Реленкова 63А, 268-388. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
2: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
10: Хотели любимых песен? Так слушайте.
11: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
10: Только лучшее.
12: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
10: Только любимое.
13: Его глаза козы, далеко мне.
10: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
14: Русское радио.

Владимир Пресняков на Русском радио. Выше облаков. Выше, быстрее, сильнее. Ну, практически верный олимпийским принципам. Ну, до Олимпиады, конечно, нам далеко. А вот со спортом мы, безусловно, если не на короткой ноге, то очень и очень дружны. И сейчас у нас в эфире, и за ним проходит акция под названием «Русское на спорте». Если вы тоже любите активный образ жизни, занимаетесь спортом, может быть, какой-то конкретный вид, или просто фитнес посещаете, или хотя бы зарядку делаете дома, продемонстрируйте это. Ну, во-первых, себя смотивируйте и остальных тоже. Загрузите видео, на котором вы занимаетесь спортом, какие-то свои спортивные достижения демонстрируйте, загрузите это видео на сайт русрадио.ру или на нашей страничке ВКонтакте или в Одноклассниках. И там есть официальная группа Русского радио. Самое главное, не забудьте поставить хэштег «Русское на спорте». По этому хэштегу ваше видео будет найдено, и дальше будет самое интересное. Наши русские перцы начинают выбирать среди тех, кто разместит видео, победителей дня. И вот среди победителей дня будут разыграны 3 суперпоездки. Поездки на двоих в Нижний Новгород. Ой, какой он красивый летом, а? В компании, конечно, русских перцев наших, потому что у вас там будут настоящие спортивные, активные уикенды. Вот такая будет классная поездка. С 13 июля русские перцы начинают отсматривать видео, так что есть время еще у вас отснять и залить. Ну, а финал этого проекта назначен на 24 июля. То есть времени совсем немного, чтобы созреть, сообразить, снять, смонтировать и загрузить. Все подробности на сайте русрадио.ру. Участвуйте и будьте на спорте вместе с Русским радио. Что касается русских перцев, то это главное утреннее шоу страны, категория 12+.

0: Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Сергей Лазарев на русском радио. «Компасы» — это, кстати, экс-лидер золотого граммофона. Песня достаточно долго просидела на первом месте, но в эту пятницу на повороте Сергей обошла Татьяна Куртукова. Ее Алешенька сейчас на вершине хит-парада главного чарта страны. Любимую песню всегда можно и нужно поддержать на сайте rusradio.ru в разделе «Золотой граммофон». Заходите, слушайте, голосуйте, выбирайте, ну и радуйтесь успехам ваших любимчиков. У нас воскресенье, 5 июля, и на просьбу описать выходные одним словом, не ошибусь, если предположу, что слово это будет «жух», потому что так обычно быстро с выходными бывает, они так быстро и незаметно пролетают, но это если отдыхать неосознанно. Мы же с чувством, с толком, с расстановкой наслаждаемся каждой воскресной минутой и каждой любимой песни здесь на русском радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов, дальше у нас градусы, ну а прямо сейчас слава на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Это Эмин на русском радио. МММ. Так называется песня. Ну или ммм. Так тоже что-то есть в этом, да? Ммм, какая песня или там какая история. Ваша история о том, как проходят выходные, как проходит лето, мы с удовольствием взахлеб прочитаем в следующем часе в столе заказов. В

0: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
2: Инновационный аппарат «Робоспайн» теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: На лесоторговой базе купишь все для страны.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: 5 июля в Микее. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные. Вязанка 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
4: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
6: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Фарш свиной особый 1 килограмм. 199 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
7: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минобороны России заявили, что Украина отказалась от предложения о прекращении огня и передаче тел погибших в Константиновке. Ранее в Генштабе

0: требуется распространить на всю страну. Общей сводной статистики по обжалованию результатов ЕГЭ нет, но, по данным из открытых источников, удовлетворяют треть апелляций. Госдуме предложили включить в ОМС исследование клещей на энцефалит, то есть такую услугу хотят сделать бесплатной. По словам авторов инициативы, от результата анализа зависит, нужно ли экстренное лечение. Сейчас врач по ОМС может лишь удалить клеща, а исследование на инфекцию платное. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора, с начала сезона к медикам из-за укусов клещей обратились свыше 330 тысяч россиян. Российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе, причем правило коснется всех возрастных категорий. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. Оно вступит в силу со следующего соревновательного сезона. На протяжении 4 лет россияне были отстранены от участия в турнирах в этих видах спорта, хотя на минувшую зимнюю Олимпиаду организация пригласила 6 спортсменов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: По воскресенье, 5 июля. Я вот никак не могу привыкнуть, что уже июля. По привычке продолжаю писать июня. Ну, трудно поверить, что лето подбирается к своей середине. Пишите и вы нам, причем по любому приятному поводу. Хотите, это будет простой привет или что-то праздничное, или что-то про любовь. Неважно. У нас стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Добро пожаловать. Куда писать? Это важно. 8-916-003-105-7. Запомните, зафиксируйте, сохраните номер, точно пригодится. Писать можно через мессенджеры. Главное, не забудьте о подписи. Также социальные сети. В данном случае на выбор есть группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках. Что еще хочу вам сказать? О том, что вроде бы час, да, но пролетает он очень стремительно, потому что сообщений сотни, поэтому будьте в первых рядах, чтобы точно успеть. Стол заказов открыт.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Начнем с очень экзотического, на мой взгляд, привета, потому что не припомню, что нам оттуда когда-то писали, но вот видите, начало положено. Это поселок в Кемеровской области, я навел справки, называется он Верхчебула. Вот оттуда нам пишут. Сибирь нас приветствует, Верхчебула на связи. Сегодня был насыщенный день, путешествие от Макарака до Дмитриевки. Кто в курсе, тот поймет. Всем отличного настроения. Ну и вам тоже. Вы прям нас заинтриговали. Что это за места такие нехоженные? Добрый вечер, Русское радио. Привет друзьям, которые каждый вечер вас слушают. Желаю провести отлично этот вечер. Подруга Маша. Следующее сообщение от Кирилла из Москвы. Село Леньки, Алтайский край. Всему миру привет. Вам, Русское радио. Сегодня ездили с родственниками купаться на соленое озеро. Переплыл два раза с одного на другой берег. При том, что я совсем почти не умею плавать, пишет он нам. Поужинали бабушкиными пельменями, варениками. Сейчас в баню и спать. Ой, Кирилл, у вас идеальные каникулы. То есть я понял, что вы из Москвы приехали вот в эти самые Леньки. И в Леньках наслаждаетесь деньками. Мужу Димуле привет. Ангел мой, люблю тебя безгранично. Отличного дня, хорошего настроения. Это пожелала Наталья. Симпатичный такой смайлик она добавила. В виде ангелочка. Русское радио, здравствуйте. Любимому человеку большой привет, зайчик. Надо уже ехать домой. Сегодня выходной, хватит работать. Твоя девочка, сообщение из Санкт-Петербурга. Так, рыбак Сергей. Большой привет передает рыбачке Ирине Лисе. И просит: Лиса, прости меня, пожалуйста, я был неправ. Это дорогого стоит. Надеюсь, вы успели поставить на запись, дорогая Лиса. Здрасте, любимое Русское радио. Мы сейчас находимся в СНТ Лесная Поляна, город Электросталь. Хотим передать поздравления для нашей любимой мамочки, для Лены Чагиной. День рождения у нее. Пожелать надо ей здоровья, счастья, всего наилучшего. Мы тебя очень любим от семьи Чагиных. Это первая порция. Будет добавка 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Отправляйте.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Какое будет наше лето?
3: Жаркое, блестящее.
2: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
6: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
7: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
8: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
6: А это вы сами сделали?
7: Мы как для своих, любимых и родных.
9: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
7: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
9: Берите к столу, возвращайте эти моменты.

0: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Июль. Мебель Шара. Супер акция. В июле в магазинах Мебель Шара все кухни со скидкой 50%. Например, стильная кухня Ева 1.5 метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Июль. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
2: Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов и на сайте mebelshara.ru. Продавец ООО «Легион». Город Орел. ОГРН 116-574-906-1169.
3: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. Дом мечты. Строим будущее вместе с вами.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
6: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
7: На часах 00. Я старше на год, и пришел мой день.
6: Только лучше.
8: Небо в глазах, море внутри.
6: Только любимое.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всех слушателей поздравляет с Днем Трудоголика. Кто, вы спросите? Мария из Тольятти. Не знаю, при этом сама Мария на работе или она отдыхает. И вдвойне тогда приятнее поздравлять тех, кто при этом работает. Пусть ваша энергия, пишет она, всегда находит правильное применение. А трудолюбие вознаграждается не только карьерными успехами, но и искренней радостью от достигнутых результатов, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие. Ой, вы знаете, дорогая Мария, обычно бывает наоборот. Так что пусть все будет в гармонии и в меру. Русское радио, привет. Привет Маришке. Короткий привет оставил Серега, кстати. Еще у нас вот такое сообщение для папы. Привет. Для папы и мужа. Это все про одного человека, про Ивана Олеговича Фучкина из города Тавда. Большой ему привет. Любим сильно. Ждем. Сыновья Даниил, Егор, дочь Аделина, жена Валентина. Мы всегда с тобой. Следующая открытка. Всем большой привет, родным, мужу Сергею, дочке Даше, сестре Марине. Едем с дачи. Это Анна. Ну, надеюсь, что вы там не вкалывали, а отдыхали. Тогда выходные не считаются потерянными. Добрый вечер. Анапа передает всем привет. Привет семье, мужу Виктору, детям. Всем солнышко, добра и любви. Замечательно. И еще одно сообщение. На этот раз Крым. В Крым, в город Николаевку. Большой привет для Юли, Сережи, Кирилла, Глеба, Алены, Вани. Все это Ольга Осокина. Ой, не Осокина, Оськина, простите. Ольга Оськина. Все это нам отправила с пожеланиями мира, добра и любви. Ой, хоть бы, хоть бы.
0: На русском радио «Стол заказов». Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
13: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алена нам пишет из Новосибирска, говорит, что жара у них там. Всем хорошего настроения в жару. У нас тоже целая неделя была, но выходные, на мой взгляд, идеальны.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А нам явно нужен дополнительный час, потому что ничего не успеваем в столе заказов, но искренне стараемся. Значит, добрый вечер, прекрасной, любимой девушке Наташе, город Костерево, это Владимирская область. С днем кооперации ее поздравляет Денис. Ну, пожалуйста, знаю, что ждет, привет. Надеюсь, что сейчас подпрыгнула от радости. Еще для Пашеньки, ты мое самое большое счастье. Не знаю, кто это, подозреваю, что ваш бельчонок, так профиль называется. Поздравляю новую семью, новую ячейку общества, Михаила и Ульяну Шитаревых. С днем свадьбы, дорогие. Город Торжок, счастья вам, любви от Юры и Юли, также Анфисы и Алисы. У нас тоже Юля есть, вот уже напротив меня сидит. Юля Калинина, здравствуй,
2: привет,
1: дорогая.
2: Привет.
1: Может быть, ты кого-то хочешь поздравить, кто-то из твоих бракосочетнулся?
2: А, ты знаешь, пока нет. Все живут долго и счастливо, просто все как в сказке. Ну, а по поводу кооперации, я думаю, что вот мы, то есть я и эфир Русского радио, мы с этого мгновения скооперируемся и до полуночи, ух, покажем всем, как надо отдыхать.
1: О, у вас будет.
2: Да, да, да.
1: Так,
2: да.
1: Напоследочек из Ивантеевки очень просят мужу привет Александру Петрову. Хочу сказать, что сильно его люблю, он самый-самый. Русское радио, спасибо. На здоровье, все для этого и придумано. Все, я все, что мог и хотел сказать, сказал, вернусь на следующей неделе. Юль с вами остается.
2: Хорошо.
1: Все, не грустите. Еще один стол заказов будет вечерком, но совсем уже туда, ближе к полуночи. Чао!

0: Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто в по-настоящему

0: отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
1: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев премьера. Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября 30Б.
2: Какое будет наше лето?
3: Жаркое, блестящее.
2: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
4: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
0: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
7: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

На мерах поддержки топливного рынка, среди прочего, смешение прямогонного бензина приравняли к производству высокооктанового топлива. В Министерстве труда заявили о праве бизнеса перейти на четырехдневную неделю, но для этого необходимо согласие работника. Глава ведомства Антон Котяков объяснил, что нынешнее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Минувшей осенью

француз Килиан Мбаппе. Оказалось, что Месси в общей сложности прошел пешком 47% дистанции, у Мбаппе 45%, хотя оба забили по 7 мячей и лидируют в списке бомбардиров. Ранее определились

0: подошло к вечеру, в воскресенье мы уже ползем, как марафонцы, которые пробежали дистанцию, но эти ребята только входят во вкус. А главное, утром понедельника они не парятся с тем, что надо пройти вот все эти стадии отрицания, гнев, торг, ну и так далее. Поэтому, если кто-то из вас пока еще раздумывает, хорошо работать в выходные или нет, подумайте и сделайте выводы. Мне, например, уже нравится, потому что каждая встреча с вами для меня маленький, но все-таки праздник. Обещаю оставаться с вами до полуночи. Поехали!
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском радио.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника Эксперт. Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 Марта, 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Категория «Макрос».
12: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Колбаски «Кубанские» собственное производство. 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
13: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна.

0: Акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: 5 июля в Микее. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек. Сосиски сливочные, вязанка 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
4: Тучи – это недовольные жизнью облака.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

тут сказать? Рева, может, и самый красивый, но женат. Увы, безнадежно женат. И, судя по соцсетям, супругу Анжелику любит нежно и трепетно. Неделю назад всего пара отметила очередную годовщину. Ну и, судя по поздравлениям, которые супруги адресовали друг другу, о да, эта история любви в самом разгаре. Ну а пока наши звезды поздравляют друг друга с годовщинами, с праздниками, некоторые одинокие россиянки определили, какие факторы влияют на градус привлекательности мужчин. 60% сочли главным фактором приятный тембр голоса и грамотную речь. 39% обратили внимание на взгляд и мимику. Еще 36% отметили смех и улыбку. Но в целом для россиянок привлекателен типаж, который можно было бы назвать одним словом – мужественный. И я уверена, девчонки, что ваш супермен со слепительной улыбкой уже спешит на встречу, а все плохое, оно уже прошло, запомните. Мари Краймбрери как раз сейчас именно об этом.

самом деле Звонкий не из тех, кто ставит точку. У него, как всегда, большущие творческие планы. Причем смотрю на этого артиста и думаю, он лучше поет или лучше одевается. Каждый его выход — это маленький, но все-таки перформанс. Желаю успехов в творчестве и, скажем так, в модных невероятных достижениях. Да, кто-то всегда ставит точку, ну а другие только начинают. Причем неважно, сколько вам лет, слушать любимую музыку, танцевать и, конечно, подпевать любимым артистам никогда не поздно. Ну а если среди вас, дорогие мои, есть поклонники группы «Руки вверх», ну это я так риторический вопрос задаю, со следующей недели в столе заказов будем дарить пригласительный на большой московский стадионный концерт легендарного коллектива. И это еще не все. Обладатель пригласительных сможет не только в волю потанцевать, но и встретиться лично с Сергеем Жуковым. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире любимой радиостанции. Заранее желаю удачи!

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Мои дорогие слушатели, приветствую вас. С вами Алла Довлатова. Наконец мы снова встретились в эфире любимой радиостанции. Сегодня, восхищаясь умом и дальновидностью своей подруги, я воскликнула: «Ну, Ксюш, ты прям семи пядей во лбу». Она меня спрашивает: «Это как?» Я говорю: «Здрасте». Семь пядей во лбу — так называют человека очень умного. Ну, вы-то знаете. Почему же ум мерит такой мерой? И почему этих пядей именно семь? Давайте разбираться. Пять – древнерусская мера длины между большим и средним пальцем одной руки, расставленными на максимальное расстояние друг от друга. Ну, примерно сантиметров 17. Умножить на 7 получаем, что лоб умного человека должен равняться 1 метру 20 сантиметрам. Ну, я таких лбов не видела. А вы? Но почему же 7 этих пядей? Да потому что у русского народа всегда цифра 7 была такая, знаете, магическая, волшебная. Ну, вот давайте вспомним наши пословицы и поговорки. Семь раз отмерь, один отрежь. Семимильными шагами, семеро по лавкам, семеро одного не ждут. И что мы делаем? Мы делаем вывод, что цифра 7 в русском языке является художественной гиперболизацией, то есть намеренным преувеличением для усиления выразительности. Кстати, все эти пословицы тоже являются крылатыми выражениями, и у каждой своя интересная история. Но их я вам расскажу уже в другой раз. Желаю вам хорошего настроения, здоровья, счастья и удачи. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
6: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
5: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
7: Русское радио приглашает.
8: Юрий Стоянов.
9: Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
10: И я, дед Владик, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
11: Таких дедушек не бывает.
8: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
12: 6+.
0: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

дорогие мои. Понимаю, что летние выходные — это время насыщенное, и все мы немного утомленные солнцем. Меньше всего хотим вставать из шезлонгов и идти куда бы то ни было, ну, если только не на кухню за лимонадом. Но все же, если под знамена лучшей на свете музыки зовет сама Юлия Михальчик, тут точно не отказаться. Сильная, смелая, как лебедь белая, Юлия уже не первое десятилетие нам с вами дарит классную музыку, которую вы всегда можете услышать здесь, на русском. Бесценные мои, хочется вам сказать, держитесь, несмотря на то, что воскресенье заканчивается, праздник жизни и ощущение лета даже в понедельник